0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха сейчас от 7 до 12 градусов тепла. Днем по области будет плюс 19-24, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность без осадков. В ближайшие часы местами слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Дневная температура воздуха по области плюс 19-24, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность без осадков. В ближайшие часы местами слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Дневная температура воздуха по области плюс 19-24, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Горячий хит на Радио Витебск.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность без осадков. В ближайшие часы местами слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Дневная температура воздуха по области плюс 19-24, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность без осадков. В ближайшие часы местами слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Дневная температура воздуха по области плюс 19-24, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность без осадков. В ближайшие часы местами слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Дневная температура воздуха по области плюс 19-24, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.

0: цепо.
1: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
0: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
0: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Плинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность без осадков. В ближайшие часы местами слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Дневная температура воздуха по области плюс 19-24, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: прадстаўніком. Пытанні, якія разглядалі ў Чашніцкім раёне пад кіраўніцтвам Ігара Сергеенкі, стратэгічныя. Ад граматнага выкарыстання кожнага гектара залежыць харчовая бяспека. Сярод асаблівасці ў Віцебскай вобласці складаны рэльеф і цяжкія землі. Менавіта таму для поўначы краіны меліярацыя асабліва важны фактар у раслінаводстве. І тут патрэбны комплексны падыход. Напрыклад, у Чашніцкім раёне рэалізуюць праект па рэканструкцыі зношаных меліярацыйных сістэм. У аснове перспектыўнай распрацоўкі вучоных і спецыялістаў сельскай гаспадаркі. Цяпер да другога чытання рыхтуецца закон аб меліярацыі зямель. І як адзначаюць парламентары, яго нормы павінны ісці ад практыкі. Расказвае старшыня палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Беларусі, упаўнаважаны прадстаўнік кіраўніка дзяржавы ў Віцебскай вобласці Ігар Сергеенка.
1: Какие новации? Во-первых, понятийный аппарат конкретизируется. Это вводится новое понятие, которое не было введение мелиорированных земель в сельскохозяйственный оборот. Устанавливаются конкретные сроки после проведения мелиорированных работ. В течение месяца объект должен быть сдат в эксплуатацию, принят землепользователем. Если это проходит в зимнее время, то не позднее начала мая месяца. Расширяются права облсполкомов, райсполкомов по оценке земель, определению тех видов работ, необходимых в первоочередном порядке проводить.
0: Вынікі працы дэпутатаў палаты прадстаўнікоў дадуць магутны імпульс усёй меліярацыйнай галіне нашай краіны. У Беларусі разгортваецца маштабная дзяржпраграма АПК будучыні, дзе асобнае месца адведзена пад праграме па меліярацыі. Яна разлічана да 2030 года.
2: Аграры Лёзніцкага района завершили сяўбу азімага рапсу. На Віцебшчыне актыўна вядуць работы па закладцы асновы пад ураджай наступнага года. У ліку прыярытэтных культур азімы рапс. Гаспадаркі выкарыстоўваюць кожны пагодлівы дзень, каб як мага хутчэй правесці сяўбу з улікам агратэхнічных тэрмінаў. У гэтым годзе на Віцебшчыне культура дала добры ураджай. Цяпер падыходзіць да завяршэння жніво-яравых культур. Сёлета аграры Віцебскай вобласці плануюць пасеяць не менш як 200 тысяч гектараў азімых збожжавых.
0: На Віцебшчыне аграры перакідваюць тэхніку паміж раёнамі, каб у аптымальныя тэрміны завяршыць жніво. Гаспадаркі, якія скончылі масавую уборку збожжавых, накіроўваюць свае экіпажы калегам па хлебнай ніве.
3: З месца падзей.
2: Сярод камбайнераў тысячнікаў і есенінскі хлебароб Мікалай Броўка. Сёння ён дапамагае збіраць залаты ўраджай лепельскім калегам. Бо, нягледзячы на тое, што ў кожнага раёна свой тэмп, мэта ва ўсіх адна – правесці уборачную кампанію ў аптымальныя тэрміны і ўнесці ўклад у рэспубліканскі каравай. Вось, што ён адзначыў.
4: Нам лічба ўбраць, як ты гаварыцца, а сарнавацца – это сваім хазяйствам можам. Работу-то надо, без нас-то ніхто не ўбяряць, верна? Наш дзевіз ніхто кроме нас.
2: Агульная справа і любоў да роднай зямлі аб'яднала аграры Усенінскага і Лепельскага раёнаў. Плячо ў плячо яны працуюць у полі ад зары да зары. Даражаць кожнай пагодлівай хвілінкай робяць маленькі перапынак толькі на абед. Адзначае камбайнер сельскагаспадарчага прадпрыемства «Белая ліпа» Усенінскага раёна Васіль Кішковіч.
5: Поля здесь аб'ёмы большыя, ну, дзе-то гектар па 150, па 100. Убирать можно. Белорусы – это одна семья, сплоченный народ. Здесь все наше, все единое.
2: Отзначает директор сельскохозяйственного предприемства Юрковшинская-Лепельского района Сергей Садовский.
6: Благодаря помощи наших коллег из Сенинского района по уборке зерновым мы находимся на финишной стадии. Еще буквально 10-15% и мы уже уборочную кампанию заканчиваем. Хозяйство приступило к уборке кукурузы на силос. Также мы приступили к севу азимых зерновых культур.
2: Перакидывать технику, каб дапамагчы суседям, для аграры у Витебшины тактика не новая и часам проверенная. Гэта дапамагае не зменшаць темпы жнива, працаваць оперативно и без страт. Разом своечасово собрать ураджай и гарантовать харчовую бяспеку паўночнага региона и краины у целым.
3: Раніцы прыдзвіня.
0: Працягваем знаёміць з навінамі рэгіёна. Давид Иванов пешим в Ушацком районе перевез 1000 тонн збожжа от комбайна. В свою командировку в Ушацкий район водитель Витебскаблводоканала воспринял без особливых эмоций. Але побачивши золотые нивы на крутых узгорках, отчувши поскоренный ритм жнива, праца на полях сельгаспредприемства Ильюшинский сподобалась. Разнаюмился 21-годовый хлопец с усими работниками господарки, занятыми на уборочной. Разом харчуются у поля, у вечера у всех иншага родних отвозить у гостиницы у гарпоселок. У витяблянина никто из родных не был занятый ни на жневе, ни на угол у сельской господарцы. Давид теперь сможет смело казать, что ведая, якой ценой здобывается хлеб.
2: У Городоцким районе протягиваются уборочные работы. У гэты напруженный период працаўнікі районного отдела по надзвычайных ситуациях ведут бесперапынный контроль за забеспечением пожарной безпеки. Ратаўнікі сочаць за техничным станом техники у полях, готовностью першасных сродку пожаротушения и захованием супрацьпажарного режима у местах уборки и заховывания ураджаю. Профилактичные мероприемства с выездом на поли будут проводиться до полного завершения уборочной кампании. Ратаўнікі на роўні з сельскагаспадарчымі прадпрыемствамі клапоцяцца аб захаванні ўраджаю і забеспячэнні бяспекі агульнай справы.
0: У трех господарках Верхнязвинского района Балины, Каханович и Леонишина активна идея заселения новых просторных помешканий, различных на 120-250 голов молодняку, с утульными хатками для молодых насельников. Так само с мэтой повеличения колькости месцев для утримания новонародженных телят проводятся работы по реконструкции профилактуры у сельгаспредприемстве Дрисинске. Плануется повеличить помешканий юместостью 90 голов и еще столько ж. Ведутся работы по реконструкции и поширению телятника в открытом акционерном товаристве Антонова Агро.
3: С места подей.
2: Природоохранная служба Витебской области отзначает 65-годовый юбилей. На урочистом мероприемстве віншаванні прымалі тыя, кто стоит на варте экологичной безопеки региона. Заховать уникальный природный потенциал Витебщины во умовах активного росту промысловости – задача складаная и отказная. Штодённой працы экологи региона подтримливают чистенью рек и лесов, обороняют редкие виды флоры и фауны, а так само забеспечивают экологичную добробыт жыхароў. Кульмінацыяй свята стала цырымонія ўзнагароджання. Зазначны ўклад у абарону навакольнага асяроддзя работнікам ведомства ўручылі ганаровыя граматы і падзякі. Адзначае начальнік Глыбоцкай районнай інспекцыі прыродных ресурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Александр Казак.
7: Інспекцыя внесла ўклад в наш город Глыбокае. Занял первое место в благоустройстве в Республіке Беларусь. Детская площадка Брыгантина первое место тоже в конкурсе среди зон отдыха, и в этом есть наш маленький вклад.
2: Сегодня территориальные органы Министерства природных ресурсов и аховы навакольного асяроддзя на Витебщине представлены 21 инспекцией и областным комитетом природных ресурсов и аховы навакольного асяроддзя. У системе працуют больше за 80 человек. Подякой отзначенный кіраўнік Дубровинской инспекции природных ресурсов и аховы навакольного асяроддзя Владимир Велішейко.
3: Адукація.
0: Жнівеньская педагогічная конференция собрала у сярэдняй школе номер 3 имя Героя Советского Союза, яго ратунки, кіраўніцтва района, администрацию и педагога установ адукацыі Міёршчыны. На традиционном мероприемстве подвяли выники минулого навучального года и обозначили задачи на новые. Представили молодых специалистов.
2: Повиншаваў педагогу с початком навучального года и привітаў молодых специалистов старшыня районного совета депутатов Валеры Драба. Ён подкрэсліў, что у гэтай профессии можно развиваться без конца. Отзначу великую подтримку, якую сёлета атрымали установы адукации, у тым ліку у рамках подрыхтовки до областных дажинок. У сям'ю педагогов Міёршчыны приняли Гульяну Воротынскую, Марию Гракович, Дар'ю Пушкарову и Арияну Милашевич. Яны будут працевать у Турковской базовой школе, Міёрских дитячих садах номер 1 и номер 2.
3: Раніцы прыдзвіня.
0: Вы слухаете «Раніцу прыдзвіння» на радіо «Віцебск». З вами Наталія Байнаровіч і Сергій Скол. На обслуговуванні Докшицкага дорожнага рамонтна-будаўнічага управління номер 180 знаходзіцца каля 640 кілометраў мясцовых аўтамабільных дарог. З іх 346 кілометраў заасфальтаваных, 248 кілометраў гравійных і 46 грунтавых. Сёлета дорожнікі уклалі 32 тысячі тонн асфальтобетону, працавалі не толькі ў Докшыцкім районі, але і ў Полоцку і Глыбоку. Уже адремонтовано 25 кілометрів місцевих дорог. Новий асфальт розослався на вулиці Піянерской і перевулку Полявого в райцентрі. У Бягумлі, Крулівщині, Стінці, Жамойську, Кромовичах і Слободі. Зараз ведуться роботи на автодорозі Паунучне Гняздилово-Буй, де заплановано заасфальтувати 3 кілометри. І це будуть опошні кілометри у завершенні годового плана, коли з'явиться нові об'єми ДРБУ з задовольненням їх асфальту. Означають в управлінні.
2: Не спиняє роботи асфальтозавод філіяла у кар'єри Рабіновік. Тут штогод здобувається каля 100 тисяч кубов пясчано-гравійної сумісі, яка йде як на власні потреби, так і на продаж. На теперішній день у ДРБУ 180 працює 70 чоловік. Колектив неодноразово був занесений на районну дошку гонору.
0: Осторожно клещи, попереджує Бішанковицький районний центр гігієни і епідеміології. У медустанову району по допомогу звернулися 80 чоловік, з їх 20 дітей в узрості до 17 років. Є два випадки лаймборельйозу. Епідеміологи нагадують виконувати правила на природі. При перших симптомах на протягу 2-3 тижнів після укусу терміново треба йти в больницю і повідомити про кляща.
2: Республіканська профілактична акція «Безпечні канікули» виходить на фінішну прямую. Завершаються 3 місяці насиченого літнього відпочинку, екскурсій і лагерів. Однак менавіта зараз на порозі нового навчального года безпека дітей потребує максимальної концентрації дорослих. У гэты період ратаўнікі активно уключаються у проведенні батьковських сходов в установах адукації. Виступаючи перед батьками, работники Шарковшинського району отдела по надзвичайних ситуаціях, знайомить їх з оперативною зводкою пожару і інших здарень у області, наглядно розбираючи їх причини. Ратовники підкреслюють, батьковський приклад – це фундамент, на яким будуються поводини дитяті на вулиці і дома.
3: Анонси дня.
0: Начальник инспекции Министерства по податках и сборах Республики Беларусь по Новополоцку Вольга Фадеева сегодня проведет выездный прием громадян, у тем лику индивидуальных предпринимальников и представников юридичных особ. Прием громадян отбудется с 13.30 до 15.30 у сектора по работе с плательщиками по Расонским районе инспекции, размещенным по адресу городский поселок Расоны, улица Советская, 4, кабинет 43.
2: Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы, Сергій Скул і Наталія Байнаровіч, развітваемся. Сачыце за навінамі паўночнага рэгіёна разам з намі.
3: Раніца прыдзвіння. Слухайце на 6.40 па буднях на радіо Віцебск. Радіо Віцебск 24/7.

0: В Витебске 7 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне радио Витебск. Президент Беларуси находится с рабочим визитом в Российской Федерации. Программой запланированы переговоры с лидером России Владимиром Путиным. Пресс-служба президента сообщала, главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества, обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематики обеспечения безопасности. Состоится встреча главы белорусского государства с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. В центре внимания будут практические вопросы в развитии белорусско-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, также реализация кооперационных проектов. Сотрудники ГАИ сегодняшний день посвятят профилактике детского дорожно-транспортного травматизма накануне нового учебного года. Единый день безопасности дорожного движения пройдет под девизом «Первый и главный урок – безопасность». Особое внимание будет сосредоточено на проведении профилактической работы с родителями и водителями. Сотрудники ГАИ посетят трудовые коллективы, разъяснят взрослым причины и последствия ДТП с участием детей, напомнят о правилах движения на велосипедах и средствах персональной мобильности, а также об ответственности за нарушение правил. Отмечается, что наряды ДПС проконтролируют соблюдение скоростных ограничений, правил безопасной перевозки детей, проезда пешеходных переходов, остановки и стоянки транспортных средств. Будут пресекать нарушения со стороны пешеходов и велосипедистов.
0: Новости региона.
1: Сегодня с 11 до 12 часов будет ограничено движение транспорта в связи с проведением крестного хода. Речь идет о маршруте проспект Черняховского, площадь Победы, улица Ленина. Около 2000 школьников области получат к новому учебному году портфели с канцелярскими принадлежностями от Белорусского Красного Креста. Нужным к школе детей обеспечили в ходе благотворительной кампании «Соберем детей в школу». В трех крупных торговых центрах Витебска были установлены копилки областной организации. Там же дежурили волонтеры. Площадки по сбору средств были организованы и в районных центрах области. Большую помощь оказали предприятия и организации области. От них поступило более 15 тысяч рублей и более 12 тысяч единиц канцелярских товаров, сообщила газета «Витебские вести». Витебск и Псков перенимают друг у друга эстафету проведения масштабных презентаций регионального потенциала. В 2026-м очередь Придвинского края площадки мультибрендового проекта приглашают гостей на псковскую землю. Основные мероприятия, деловые и культурные программы пройдут сегодня. С самого утра в Финском парке Пскова развернется выставка продажи импортозамещающей продукции ведущих предприятий Витебщины, сообщила газета «Витебские вести». Запланировано подписание двусторонних документов, включая план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве между правительством Псковской области и Витебским облсполкомом. B2B переговоры проведут представители предприятий пищевой и легкой промышленности, деревообработки и других отраслей. Об уникальных направлениях и маршрутах расскажут туристические информационные центры. О наследии Витебщины – одноименная экспозиция. За круглым столом стороны обсудят взаимодействие регионов в сфере туризма от идеи к реализации. Состоится также презентация работы студенческих отрядов, включая патриотические проекты. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: Витебские по области переменная облачность без осадков, местами туман, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня по региону ожидается 19-24 градуса тепла. В Витебске днем до плюс 23, в эти минуты в областном центре 9 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом.

0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в разбор.

0: пятничное утро, не просто пятничное, а финальная пятница в августе. Да, вот понимаете, финальная летняя пятница. Вот и что можно в таком случае придумать? Ну, конечно же, провести ее на максимум. Вот поэтому, друзья, все, что не сделали за лето, пытаемся запихнуть именно в сегодняшний день. Ну, хотя бы частички от каждого дела, которое не успели. Хотя бы такой по крупицам. Вот. Замечательное, прекрасное утро сегодня у нас с вами. Опять же, туманное, да, поэтому внимательно на дорогах будьте, пожалуйста. Туман такой достаточно местами плотненький, я бы сказал. Вот. Ну и где-то как ежик в тумане Настя Гордеева, которая ищет дорогу к волне, к студии радио Витебска. Поэтому обязательно с ней встретимся. Через несколько минут она присоединится. Ну а мы пока будем заряжать эту пятницу на максимум. Погнали, полетели. У микрофона Влад Кузьмин и уже скоро прибудущая сюда Настя Гордеева.
1: На радио Витебск разбудит шоу. Генеральный партнер разбудит шоу — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио.

0: Гороскоп.
1: Ну что, друзья, давайте рассмотрим персонально каждый знак зодиака на сегодня. Знаете, вот, если брать в общем и целом для всех, то гороскоп на сегодня обещает день в стиле и смех, и грех. Каждая ситуация одновременно смешная и слегка раздражающая, может быть, да. Но вторая половина дня у всех, уверен, будет супер, потому что по-другому и быть не может. Ну а теперь подробнее по порядку, начинаем с Овнов. Сегодня у Овна энергия бьет через край, но направить ее получится только в самые странные дела. Например, вы можете внезапно решить переставить мебель или спорить с холодильником о смысле жизни. Сегодня у Тельцов день вкусняшек и небольших радостей. Даже если дела навалятся, вы найдете способ спрятаться за кружкой кофе и сделать вид, что работаете. И это очень важно. Сегодня у близнецов мозг работает на повышенной скорости, но результат может быть сомнительный. Слова будут сыпаться, как из мешка, и не факт, что люди вокруг все это захотят слушать. Сегодня для раков и вас накрывает желание завернуться в одеяло и объявить в этот день не для всех. Мир кажется слишком громким и навязчивым, а внутренний голос шепчет «давай останемся домом». Все, что-то в этом есть. Сегодня у львов интересный день, где бы вы ни появились, внимание автоматически переключается на вас. Даже если вы просто стоите в очереди за хлебом, окружающие будут думать: «Ого, этот человек явно знает жизнь». Сегодня девам звезды дают шанс на чистый рабочий день, где все можно разложить по полочкам, составить планы и почувствовать, что мир снова логичен, а такое нечасто бывает. Пользуйтесь. Сегодня у весов весь день будет борьба между «надо» и «хочу». Расклад очевиден. «Хочу» значительно привлекательнее и весомее. Но вы, как обычно, постараетесь обосновать свой выбор логикой. Сегодня у скорпиона включается их любимый режим «вижу всех насквозь». Кто-то рядом будет юлить, и вы сразу это раскусите. Но возникает вопрос, что делать с этим знанием? Сегодня стрельцам сидеть на месте невозможно, даже если у них тысяча дел. Все тянет к движению. Выйти погулять, внезапно поехать к друзьям, устроить мини-путешествие хотя бы в соседний район. Вообще, это очень замечательно. Сегодня у козерогов день в стиле «работа не отпускает даже во сне». Мысли все равно крутятся вокруг задач и списков дел. С одной стороны, это дает ощущение контроля, а с другой превращает день в марафон без передышки. Сегодня у водолеев идей столько, что ими можно обложить весь мир и еще останется. Но вот реализовывать их будет невозможно, либо же неохотно. Зато вдохновлять других легко. Ну и рыбы. Сегодня рыбы словно настроены на частоту, которую другие не улавливают. Они чувствуют чужие эмоции, считывают намеки, и интуиция подсказывает правильные шаги. Но обратная сторона. Любое неосторожное слово воспринимается слишком близко к сердцу. Вот такие у нас получились знаки зодиака и такие гороскопы. Каждый для себя что-то подчеркнет интересное.
0: Это слушает весь мир.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
3: Всем привет, это Филатов и Кэрос. Вы слушаете нашу музыку на радио «Витебск».

0: подъем. Напоминаем, что, между прочим, это финальная пятница лета. Да, и между прочим, почему все это связано? О, кстати, друзья, а смотрите, кто у нас появился.
1: Привет. А я тут, привет. Не такое бывает, но да, что касается пятницы, она не только последняя и финалит это лето, она еще и особенная, потому что уже вечером будет крутейшее мероприятие.
0: О, следите за нашими социальными сетями.
2: Радио Витебск 24/7.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Александр Лукашенко провел совещание по отдельным вопросам социально-экономического развития, в ходе которого особое внимание было уделено модернизации сельского хозяйства Витебской области. В учреждениях высшего и среднего специального образования региона завершилась вступительная кампания. Праздник Успения Пресвятой Богородицы в Витебске пройдет крестный ход. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на радио Витебск.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: пятничные, утренние, автоприветы, еще и солнечные. Потому что гляньте-ка, гляньте-ка, красота-то какая на улице. Ну, решили нас порадовать под финалочку августа.
1: Я не знаю, кто решил нас порадовать, но я надеюсь, что вот наши радиослушатели прямо сейчас порадуют не только нас, но еще и кого-то абсолютно незнакомого. Потому что, друзья, ловим мы с вами номера проезжающих мимо авто. Если хотите, фотографируйте. Мне кажется, фото сегодня должны быть такие, знаете, даже не знаю, как выразиться. Приятные — это не то слово.
0: Да.
1: Они будут солнечные, они будут насыщенные, они будут действительно по предвыходному особенные. Поэтому прямо сейчас присылайте номера авто, которому направляете привет. Там номер автомобиля, от которого привет улетает. Ну и, конечно, что-то хорошее туда дописывайте. Вайбер, телеграм 7071071, они уже для вас открыты.
0: Вы спросите, где же их взять? А везде, друзья. На светофорах, пробках, на остановках, на местах остановок и стоянок. Где-то кто-то прогревается, голову повернули, справа, слева посмотрели, кто вас окружает, и пишем. Не забывайте также и свои номера присылать, если есть заготовленные, тоже милости просим. Все-все-все ссыпайте нам сюда в мессенджеры. Ну и какую же цифру мы сегодня будем ловить?
1: Я не знаю, не хочется нарушать
0: девяточку
1: традицию.
0: Девяточку, может. Может,
1: да?
0: Девяточку.
1: Тогда нарушаем традицию, давай девяточку.
0: Да, все, погнали, друзья, цифра 9 сегодня в большом приоритете. Ну, точнее, как сказать, просто если где-то она есть в номерных знаках, обязательно смотрите внимательнее на эти автомобили, присылайте. Все, погнали, автоприветы!
2: Твое утро разбудит шоу! Генеральный партнер разбудит шоу — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Ну что, друзья, ну и как классно, когда вы столько присылаете своих приветов. Друзья, напоминаю, продолжаем ловить абсолютно незнакомые номера машин. Они могут быть где угодно. Присылайте нам их в Viber, Telegram 707-1071 и ловим цифру 9 сегодня.
1: Привет, я Юлиана Караулова, и вы слушаете мою песню на волнах радио «Витебск».

0: Реклама на Радио Витебск.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. От А до Авто.
3: Ой, молодцы какие вы большие. Ну а теперь посмотрим, что же у нас здесь есть. Что у нас имеется из смс-чек автоприветов почитать. Вот, пожалуйста, Александр говорит: рабочая неделя проходит. Заряжаемся на выходные. Доброе утро. Привет водителю автомобиля Лада 9622 от Hyundai 4601. Всем удачного дня.
4: Саша, у меня к вам вопрос. Неужели вы заряжаетесь на выходные на работе? Ну вот мне просто интересно. Я думала, что, как правило, люди заряжаются на выходные где-нибудь после работы, а тут вот так вот прям с утра, это очень даже классно.
3: Интересный вопрос у тебя.
4: Мне кажется, с утра мы еще загружаемся только, да, а вот о выходных начинаем думать уже немножко.
3: Проходит, заряжаемся.
4: Нет, вот эта мысль, она же приходит постепенно, понимаешь?
3: Я не знаю,
4: в 7 утра в пятницу у меня такой мысли не было, потому что я понимаю, что надо еще отработать. Ну да ладно, вот поэтому я и хочу понять, как сделать так, чтобы она была сразу со старта. Есть еще и Елена на связи, она желает доброго утра от черного Hyundai 1090 Honda 3692 на Титова. Привет любимому мужу Андрею, Вадиму на МАЗе 1369. Нам всем отличного настроения и позитива.
3: Автопривет Toyota 8390 передает Ирина.
4: Так, что касается еще одной Ирины, то ее привет улетает черному Dongfeng 9162.
3: Так, Анастасия присоединяется. Всем доброе утро и хорошей пятницы от Лада Приора 5527. Встретила Ford 98-24 Fiat 1192.
4: Думала сделать себе подставу, оставить сообщение от Вадима с кучей-кучей-кучей номеров, но да ладно, буду зачитывать. Есть отдельные приветы Елене, Андрею на Hyundai, Саве на Хобби, Вадиму на МАЗе, нам, коллективу, всем хорошего дня и отличных выходных. А вот что касается пойманных авто, то давайте разбираться. BMW 5999, как в лотерее, номер классный, очень вам привет. Есть еще Peugeot с номерами 4902. Также автомобиль с номерами 0259. Мне кажется, какие-то полузеркальные они сегодня. И Audi, если я не ошибаюсь, пытаюсь разглядеть, 1549. Вам отдельные приветы от Вадима.
3: Дмитрий присоединяется, говорит: доброе утро. Renault Logan 8199. И потом такой: оп, ошибся. Renault Sandero 8199. Всем хорошего дня и классных выходных.
4: Так, есть у нас еще одно Renault на связи. 8926. Вам привет от Елисея. Также есть еще один автомобиль с номерами 7921. Вот так.
3: И от Натальи прилетает номерной знак электрички Dongfeng E868. Вот, если слышите, вам привет от Натальи. Спасибо большое всем за ваши СМС. Мы будем пододвигаться к финишной черте этих 60 минут и услышимся в следующие. А вот Стас залетает в последний вагон. Вагон говорит: привет гостям из Бреста. 0348, первый регион.

0: которые ты любишь. В Витебске 8 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».
1: Мы

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Александр Лукашенко провел совещание по отдельным вопросам социально-экономического развития, в ходе которого особое внимание было уделено модернизации сельского хозяйства Витебской области. Для региона ранее утвердили четкий антикризисный план от точечного финансирования до серьезных кадровых перестановок. Так, Оршанский мясокомбинат перешел под контроль агрокомбината «Дзержинский». Ряд сельхозорганизаций закреплен за холдингом «Савушкин продукт». Кроме того, заключен договор аренды имущества Полоцкого молочного комбината для дальнейшего ускоренного развития. Позиция президента передавать отстающие предприятия готовы только под реальные бизнес-планы и гарантированные инвестиции. Без внимания не осталась и дальнейшая судьба агропромышленного комплекса Дубровинского района. Правительство совместно с Витебским облсполкомом предложили передать под управление группы компаний «Сервалюкс» 10 местных хозяйств и предприятия «Витебский бекон». Условия работы с инвестором мы должны отрегулировать новый указ президента. Ключевым остается ориентир главы государства – соблюдать баланс между человеческим отношением к кадрам и строжайшей дисциплиной на производстве. О том, что безусловный технологический порядок и грамотный управленческий подход уже приносит ощутимые результаты. По итогам совещания президента накануне заявил председатель Витебского облсполкома. Александр Рогожник подчеркнул, дисциплина стоит во главе всего. Критерий успешных показателей в соблюдении сроков, технологий и в добросовестном отношении к делу. Президент ориентировал Минсельхозпрод, губернаторов и аграриев получать высокий урожай исключительно за счет интенсификации производства. При этом Александр Лукашенко потребовал кардинально пересмотреть подходы к субсидированию агросектора. Господдержка обязана быть соизмеримой с реальными результатами работы каждого хозяйства, отмечает канал СТВ. В учреждениях высшего и среднего специального образования Витебской области завершилась вступительная кампания. О результатах мониторинга соблюдения требований закона при проведении вступительных испытаний, приеме документов и зачислении абитуриентов сообщили в областном комитете госконтроля. Так отмечается, что в 2026 году план приема на дневную форму получения образования за счет средств бюджета обеспечен на 100%. В 5 учреждениях высшего образования области составил 2718 человек. На условиях целевой подготовки было зачислено 832 абитуриента. Также в числе зачисленных 106 победителей университетских олимпиад. Итоги вступительной кампании в вузах определили ряд специальностей, наиболее востребованных для поступающих. Это международное право, где конкурс составил 10 человек на место при проходном балле 385, правоведение, программная инженерия, архитектура, педиатрия, стоматология, графический дизайн и мультимедиа дизайн. Что касается учреждений среднего специального образования, отмечается, что план приема на дневную форму получения образования за счет средств бюджета также выполнен на 100% по всем учреждениям. Зачислено 3677 человек, из них по договорам о целевой подготовке 866. Максимальные проходные баллы на направлениях зубопротезное дело, правоведение, фармация и операционная деятельность в логистике. Праздник Успения Пресвятой Богородицы в Витебске пройдет крестный ход. Это ежегодная традиция в областном центре. Он начнется в 11 часов от Свято-Георгиевской церкви и завершится у стен Свято-Успенского кафедрального собора, где состоится праздничное богослужение. На маршруте проспект Черняховского, площадь Победы, улица Ленина будет ограничено движение транспорта. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 58 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: В Витебске и по области переменная облачность, без осадков, местами туман, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня по региону ожидается 19-24 градуса тепла. В Витебске днем до плюс 23, в эти минуты в областном центре 11 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».

0: Не знаю, как кто, но я, если честно, уже задумываюсь о хотя бы первом завтраке пока еще. Так. И вот, оказывается, я знаю, что я теперь хочу попробовать. В Беларуси-то, оказывается, продается мороженое с соленым огурцом, халва со шкварками. В общем, мне кажется, так много интересного. Я не знаю, чем грозит это желудку, но в целом, ну, интересно же.
1: Например, представляешь, там, что какая-нибудь конфеты со вкусом котлет. А дальше
0: нет, так смотри, есть мороженое со вкусом белых грибов и жареного лука.
1: Ой, ну, поджарочка.
0: Я тебе серьезно говорю.
1: Ну, что это? Ну, что вы делаете, наши соотечественники белорусы? Ну, это же просто какой-то экстаз, наслаждение слышать это.
0: Я, кстати, вот недавно слушала отзывы на мороженое со вкусом драника, и, да, между прочим, они очень даже неплохие, как ни странно.
1: Ну что, надо будет как-нибудь вот это вот попробовать дело. Тем не менее, друзья, мы продолжаем распробовать, раскушивать наше утро на вкус и цвет. Как говорится, здесь товарищей нет, поэтому у каждого оно свое. Но, тем не менее, мы сделаем его лучше, уж это мы обещаем.
2: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритетбанк. С нами удобно.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
5: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорцы и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
6: Сёмочка, что это там твоя бабушка так кричит, как потерпевшая? Ты опять что-то натворил?
7: Да ничего страшного, дедушка Яша. Просто чиркал спичками.
6: Сёма, это очень страшно. Ты что, не понимаешь, что говорил дядя Женя, сосед-спасатель?
8: Помни, игра со спичками может легко обернуться пожаром.
6: Сёмочка, так понял, что спички брать нельзя?
7: Понял, дедушка.
9: Сёма, я тебя умоляю. Ты знаешь, сколько стоят эти спички, чтобы ими просто так чиркать, а?
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай.

0: на Радио Витебск.
1: Бренд-бутик авто уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд-бутик авто стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
0: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк.
3: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио «Витебск».

0: вот наткнулись мы на одну новость, и захотелось ее вам донести. А заодно и какую-нибудь мысль с утра пораньше поймать от этой новости. А, в общем-то, было проведено исследование в нашей соседней стране, в России. И вот, как выяснилось, россияне, скидывающие мемы в рабочие чаты, работают хуже всех. Эффективность падает на 27%.
1: Ну, тебе ли не знать, а?
0: Что делает Люба? Попытался уехать с темы, да?
1: Вот, а, кстати, там и написано, да, если дочитал бы до конца, собственно, не занимался тем, что разглядывал те мемы, которые прикреплены к этой новости, то там так и написано, что они чаще отвлекаются, эти ребята, теряют фокус, используют вот этот развлекательный контент просто для того, чтобы не делать сложные задачи, не выполнять сложные указания и тому подобное.
0: Но, что самое главное, скидывать мемы можно. Здесь тоже есть аналитика и статистика. Работают вот эти вот хуже всех, и эффективность у которых падает. Это только те люди, те сотрудники, которые отправляют более 5 нерабочих сообщений в день. То есть до 5 еще нормально, как будто бы.
1: Так, надо, знаешь, еще что будет там загуглить поподробнее? В рабочий чат конкретно? Или же можно просто, знаешь, друзьям, знакомым
0: рабочий,
1: и так далее?
0: В рабочий. У меня вот есть знакомый, он рассказывал, что у них, оказывается, на работе 6 чатов создано. Один там, где только официальная информация, второй, где официально-неофициальная, третий, где они с коллегами просто делятся какими-то новостями, четвертый с директором непосредственно чата по важным задачам, пятый вот на такие ха-ха приколы, и шестой что-то там еще, не помню. Вот. Но есть и такие ребята, которые не на группы эти чаты разбирают, а просто у них один чат, и туда и мемы, и рабочка летит, все подряд.
1: Ну, в целом, это наш чат, да? Ну, что там уже ходить вокруг да около? Ну, ладно, тут, понимаешь, обстоятельства позволяют. Но мне кажется, на самом деле, какие-то некорректные это исследования, потому что если это разряжает обстановку всему коллективу, возможно, наоборот, эффективность должна подниматься. 5-минутный перерыв.
0: Согласны. Поэтому погнали на 5-минутку.

0: Детский хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. По данным Минтруда и соцзащиты, единовременную материальную помощь на подготовку к новому учебному году уже получили около 93% многодетных семей в Беларуси. Сегодня в полдень в Витебске стартует экологическая акция «Чистые игры по-витебски». На 227-м общевойсковом полигоне прошло тактическое учение с боевой стрельбой. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Надеемся, танцы под дождем будут нас обходить как можно дольше, оставляя вот эту вот солнечную погоду и классное бабье лето. А вот то, что начнется совсем скоро, так это розыгрыш приза от нашего футбольного клуба ML Витебск, от наших друзей и партнеров.
1: Но есть нюанс, нам не хватает человека, поэтому, друзья, сначала мы забираем очередного претендента в наш список, а вот дальше, да, дальше будем разыгрывать, выигрывать, ну и, конечно, дарить подарки.
2: Реклама. Фестиваль техношопинга в пятом элементе только до 14 сентября. Покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и антибактериальным модулем Fresh Turbo со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 132 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
3: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
4: Я все оплатил. Это все теперь наше.
3: Наше все?
4: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
5: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
6: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
7: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный

0: Макс Тайм.
1: А вот обещали и делаем, друзья. Не привыкли мы, знаете, пустословить, поэтому прямо сейчас нам нужен будет один человек, который залетит финальным на этой неделе в наш список претендентов на классный имбокс от наших друзей-партнеров футбольного клуба МЛ «Витебск», который, кстати, отдадим мы тоже уже сегодня. Поэтому прямо сейчас, ну, последняя, буквально последняя возможность залететь в последний вагон.
2: Друзья, на розыгрыш вот этого вот месточка под солнцем вакантного будет происходить в телеграм-канале «Радио Витебск». Там появится задание, нужно додуматься, что же спрятано за каким-то квадратиком на картинке.
1: Зарисовал что-то Кузьмин. В общем, друзья, вам надо рассказать, что же было на том фото. Поэтому ваши варианты ответа мы принимаем в Viber 7071071. Не забывайте подписаться на телеграм-канал, потому что, как вы заметили, да, задание публикуется именно там.
2: Все, друзья, уже все полетело туда. Присылайте свои варианты. Погнали! Погнали!

0: слушает.
1: Ну что, друзья, а правильного ответа то еще нет.
2: Есть, знаете, очень близкие.
1: Есть близкие, есть приближенные.
2: Влад решил придираться сегодня.
1: Да, конечно, ну слушай, это совершенно разные понятия вообще-то.
2: Я не знаю, я бы с этим поспорила.
1: Не-не-не, друзья, это все неверно, неверные варианты ответа. Ой, слушай, тут варианты мне нравятся. Аптечка, флажок,
2: карточка. А мне нравится манишка.
1: Говорит, ничего.
2: Ничего после вот таких вот, знаешь, предисловий наших вполне себе логично, но... Манишка,
1: нет.
2: Артем, расскажите, почему манишка?
1: Ну, тренировочная, возможно, манишка, да? В руках у человека, да. Но, тем не менее, нет, друзья, ходим вокруг да около.
2: Стой. Да.
1: Я увидел Андрея, немножко слетела у меня сейчас рука, но, тем не менее, правильно, Андрей, вы абсолютно верно все сказали. Цифры вашего номера заканчиваются на 84-14. Это бутсы в руках у Яна Скипского. Чтобы не быть голословным, вот прямо сейчас отправляю вам картинку подтверждения. Можете сами убедиться.
2: Ну, а если уже убедились, тогда предлагаю оставаться с нами на волне, потому что уже через несколько секунд будем с вами узнавать имя победителя.
0: Макс Тайм.
2: А вы представляете, друзья, мне сегодня доверили крутить колесо фортуны.
1: Да.
2: И такое бывает. На самом деле, мне кажется, это первый раз, когда мы работаем в паре, поэтому у меня сегодня тоже пятница удалась. Это ж такая честь, такая честь. Да, что касается ребят, которые претендуют на наш приз, есть у нас Сергей, Дмитрий, две Татьяны и Андрей. Поэтому что мы с вами, друзья, делаем? Мы запускаем колесо.
1: Давай,
2: и будем прямо сейчас уже. Оно уже начинает крутиться, разгоняется, но пока еще почему-то не замедляется. Какое-то долгое колесо я выбрала,
1: знаешь,
2: и тем не менее...
1: Мне кажется, что... Ну,
2: а я знаю нас... имя.
1: Да,
2: оно
1: ладно,
2: уже
1: хорошо,
2: тормозит.
1: Хорошо.
2: И все, и уже затормозило.
1: Ну, говори нам скорее.
2: Вот на этой неделе счастливым днем недели стал понедельник, а человеком, который тоже стал на капельку счастливее, стал Сергей. Потому что именно он забирает себе классный, крутой бокс от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебск.
1: Поздравляем Сергея и уже прямо сейчас-таки обновляем список, удаляем все. И с понедельника начнем новый набор претендентов.
0: Макс Тайм. Реклама на радио Витебск.
3: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
6: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: так и заканчивается второй час. Знаете, на таком легком позитивчике, расслабончике. Но это не значит, что нужно расслабляться.
1: А почему не значит? Значит, хотя нет. Тренируем пальцы, разминаем, не знаю, все косточки и заряжаем мобильные телефоны, потому что в следующем часу будем с вами снова играть.
0: Ну а также проверьте свои горячие кнопки мобильного телефона, они пригодятся.
2: Радио Витебск. Радио нашего города.

0: 24/7. В Витебске 9 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Сотрудники ГАИ сегодняшний день посвятят профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Перед началом нового учебного года сотрудники госавтоинспекции вновь напомнят простые правила: исключить разговоры по мобильному телефону, использование наушников, смотреть по сторонам и обязательно обозначиться световозвращающими элементами в темное время суток. Особое внимание будет сосредоточено на проведении профилактической работы с родителями и водителями. Также отмечается, что наряды ДПС проконтролируют соблюдение скоростных ограничений, правил безопасной перевозки детей, проезда пешеходных переходов, остановки и стоянки транспортных средств. На 227-м общевойсковом полигоне прошло тактическое учение с боевой стрельбой, в котором приняли участие военнослужащие механизированного подразделения 120-й отдельной гвардейской мехбригады. В оборонном ведомстве сообщили, в ходе маневров гвардейцы отработали вопросы инженерного оборудования района сосредоточения, маскировки, вели поиск, блокирование и уничтожение условного противника с задействованием беспилотных авиационных комплексов, боевые действия в лесисто-болотистой местности, а также противодействовали ВПЛА условного противника, в том числе при поддержке подразделений радиоэлектронной борьбы. В стране традиционно растет спрос на цветы. Перед Днем знаний Первый информационный канал напомнил о правилах продажи цветов, выращенных на приусадебных участках. Продать выращенные самостоятельно цветы без уплаты налога на профессиональный доход можно при наличии справки местного исполкома. Документ подтверждает, что растение вырастил сам продавец или его близкие родственники. Другой вариант – зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход. Ставка налога составляет 10%, для пенсионеров – 4%. При этом покупать цветы для последующей перепродажи и выдавать их за выращенные самостоятельно нельзя.
0: Экономика.
1: По данным Министерства труда и социальной защиты, единовременную материальную помощь на подготовку к новому учебному году уже получили около 93% многодетных семей Беларуси. Размер выплаты составляет 159 белорусских рублей на каждого школьника в семье. В целом по стране помощь получили более 104 тысяч многодетных семей, это свыше 210 тысяч детей. Общая сумма выплат составила 33 миллиона. Кроме единовременной выплаты, семьи с детьми и школьниками имеют право на государственную адресную социальную помощь. На данный момент за ее получением обратились около 1000 семей на 3000 детей.
0: Новости региона.
1: Сегодня в полдень в Витебске стартует экологическая акция «Чистые игры». Витебские командные соревнования по сбору и сортировке мусора пройдут в комплексе культурно-массового отдыха имени Советской Армии. Задача игроков – собрать как можно больше мусора. Начало регистрации команд в 11:30. Начала работу прямая телефонная линия по вопросам, относящимся к компетенции Витебского районного отдела Следственного комитета. Звонки принимаются с 9 до 10 часов. Вопросы обращения граждан принимает временно исполняющий по должности начальника Витебского районного отдела Следственного комитета подполковник юстиции Дмитрий Владимирович Шебека по номеру 8-02-12-46-22-93. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: В Витебске по области переменная облачность, без осадков, местами туман, ветер неустойчивый, слабый. Сегодня по региону ожидается 19-24 градуса тепла, в Витебске днем до плюс 23. В эти минуты в областном центре 13 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света». Иди.

0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 в

0: Ах, друзья, а как в песне то пелось, красивых мест у нас хоть отбавляй. И сегодня одно из таких это будет пойма реки Витебск. Соответственно, ой, Витьба.
1: Нормально, сразу пойма, место обозначил, пойма, город уточнил.
0: Пойма реки Витьба в Витебске, которая находится. Вот так уже немножко понятнее.
1: Конечно, понятнее. И, между прочим, да, старт мероприятия будет уже сегодня вечером, продолжение завтра вечером. Между этим мероприятие длится, поэтому, мне кажется, пятница у кого-то однозначно выдастся такая прям не релаксовая, а такая достаточно активная.
0: Насыщенная, мы так сказали. Ну и, друзья, кому-то из вас достанутся проходные браслетики, билетики, называйте как хотите, на фестиваль «Пойма». Вот, победитель будет один, а браслетиков будет два, поэтому победитель берите с собой в пару кого-либо из друзей и знакомых. Но об этом позже.
2: Твое утро разбудит шоу.
3: Генеральный партнер разбудит шоу — футбольный клуб «Максимум Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
5: Это будет наш тайм.
2: Радио Витебск. Радио.

0: финале лета на фестивале «Пульма».
1: Два дня веселья, музыки и спорта.
0: 28 и 29 августа. «Пульма-реки Витьба», «Ночной рейп», лазерное шоу и более 50 артистов в программе «Феста».
1: Фестиваль «Пульма». Поймаем это лето вместе.
0: Информационный партнер «Радио Витебск».
2: «Поймай меня, если сможешь».
3: Всем слэм, друзья! Именно сегодня на фестивале «Пойма» у реки Витьба. А у реки все смешал. И электронщину, и старую песню. Ну и, конечно же, горячие танцы, отрыв.
4: Я поняла, это ты так со слезами на глазах провожаешь последнюю игру, потому что эту подложку ты больше не услышишь. Я все понимаю, грусти спокойно.
3: Я уже, знаешь, хочу ее перетянуть к нам с тобой в папочку.
4: Я думала, мы с этим справимся. Поэтому, друзья, прямо сейчас действительно, что касается утреннего сегмента, состоится финальная игра, где кто-то из вас заберет себе пригласительный, билет, браслет. Ну вот тут уж как нравится. На сегодняшний, между прочим, фестиваль электронной музыки «Пойма». Уже сегодня вы туда сможете пойти. Ну разве это не классно? Классно, конечно. Сама спросила, сама ответила.
3: Можно сказать, что это Diamond Tickets.
4: Так, ладно, с английским мы еще поработаем вне эфира.
3: Извиняюсь, друзья. Друзья, всеми, кто знает язык.
4: Нормально, нормально. Все поняли. Главное, что суть игры, я думаю, уже всем ясна. Есть наш прекрасный инстаграм-аккаунт «Радио Витебск», на который в первую очередь нужно подписаться. Во вторую очередь зайти в историю. Там есть видеоролик, в котором быстро-быстро мелькают фразы из песен. Ваша задача – найти и сделать скрин той фразы, которую мы назовем. Прислать ее первым к нам в Viber по номеру 7071071. Ну и, конечно, услышать заветные слова, что браслет достаются именно вам. Поэтому, пока Влад танцует, я буду озвучивать фразу. А сегодня, а вот давай заберем себе не лето, я просто трачу свой прайм на тебя, примерно.
3: Поехали!
4: Так там написано.
1: Ты слушаешь «Радио Витебск».

0: которые ты любишь. Поймай меня, если сможешь.
1: Во-первых, я знала, что много времени, друзья, вам не нужно. Во-вторых, что касается фразы, которую сегодня мы просили прислать, звучала она следующим образом. По крайней мере, она так была прописана. Я просто трачу свой прайм на тебя, тебя, тебя, а-а. А забирает себе билеты Татьян К-К-К-А. Вот так вот. Видишь, какое совпадение. Поэтому, Татьян, я вас поздравляю. Последние цифры вашего номера 805. Именно вы сегодня отправитесь на фестиваль «Пойма».
2: Знаете, а может, еще и завтра. Потому что все победители, которые у нас есть, вы, пожалуйста. Вот, когда будете приходить и там что-то делать, да, про свои билетики спрашивать, вы спрашиваете, на сколько дней, то самое главное.
1: Да, это по факту.
2: А что касаемо нашей победительницы, то я вот вижу от нее вчера смс, да, и где девушка вот с этим именем говорит, что постоянно опаздывают. Татьяна, сейчас вы оказались первее всех первых. Вообще круто.
1: А мне кажется, просто всему свое время вам нужно было выиграть именно сегодня для того, чтобы порадоваться в самый последний момент. А это, между прочим, супер круто.
2: Усиливает эффект наслаждения. Ну что, друзья, погнали, полетели дальше. Ну и, как говорится, услышимся, увидимся на «Пойме».
0: Поймай меня, если сможешь.
3: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на радио Витебск.
4: Все мои изначально чайники.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Фестиваль техношопинга в пятом элементе только до 14 сентября. Покупай мощный робот-пылесос Narval Freo Z10 для сухой и влажной уборки с выдвижной шваброй со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц.

0: Все, короче, пятничное настроение предельно на максимум, друзья. И мы этому несказанно рады, потому что, во-первых, выходные, во-вторых, и фестиваль в нашем городе, в-третьих, последняя летняя пятница, в-четвертых, сами додумайте.
1: Последняя летняя пятница, этому, друзья, не рады, конечно, это он ошибся, такая небольшая поправочка, и тем не менее, просто пятница, вот это хорошо.
2: Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Государственная служба занятости проведет сегодня электронную ярмарку вакансий. В преддверии нового учебного года сотрудники госавтоинспекции Аршанского и Витебского районов проверили готовность автобусов, которые будут осуществлять подвоз школьников к учреждениям образования. В Витебском районе прошла традиционная августовская педагогическая конференция. Это все новости к этой минуте. Подробности об актуальных событиях в стране и мире можно узнать на портале Белтелевизии. Телерадиокомпании news.by.
0: Утро на радио Витебск.

0: факт.
1: Реклама.
0: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Вода минеральная Минская 4. 1 рубль 89 копеек за 2 литра. Творог Савушкин 5% жирности. 2 рубля 99 копеек за 300 грамм.
2: Ника. Давайте экономить вместе.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: достать телефон и что-то сфотографировать не составляет никакого труда, а раньше, сколько времени на все уходило. Да. Даже представить невозможно, что сейчас кто-то бы запарился, поставил не на таймлапс, чтобы снять красивый закат, рассвет или еще что-нибудь, а просто для того, чтобы сфотографировать кого-то. Представляешь, в 8 часов позировать, чтобы получить одну свою фотографию.
1: Ой-ой-ой, это ша, представляешь? Говорят, ну все, съемка закончила, фотография проявляется. И там такие, блин, моргнул.
0: Ну,
1: переделываем.
0: Нет, там было все нормально, поэтому будем поздравлять человека, который испробовал это на себе на количество лет назад. Ну а прямо сейчас, друзья, ждем ваши фото в наши мессенджеры Viber, Telegram 7071071. Действительно, это всего лишь секунду времени занимает сделать какой-то кадр того, что окружает вас прямо сейчас.
1: Ну и, друзья, не забываем, что пятничный лови момент.

0: особенным. Поэтому направляйте фото, сделанные здесь и сейчас, к нам в мессенджеры. Через несколько музыкальных минут короткий комментарий по некоторым фото и полная подборка в телеграм-канал Радио Витебск. Давайте запомним это последнее лето, последнее пятничное, последнюю пятницу лета 2026 года. Но тем не менее это так. Зато можно будет пересмотреть фотки и улыбнуться. Тем более под такой-то трек «Бамболео».
1: Твое утро разбудит шоу. Это слушает весь мир.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
0: Горячий хит на радио «Витебск».

0: Ай, друзья, танцы — это всегда хорошо, а еще классно ваши фотографии здесь и сейчас. Напоминаю, рубрика «Лови момент», где вам-то и делать особо ничего не нужно. Взять в руки мобильный телефон и сделать за секунду любой кадр абсолютно. Что вас окружает, вот что вашему глазику нравится, то и присылайте к нам в мессенджеры. Еще буквально минуточка, и дадим краткий комментарий по некоторым фото и полная подборка в телеграм-канал «Радио Витебск». Давайте запомним это лето и эту пятницу.
1: Реклама на радио Витебск.
2: У хорошей хозяйки всегда есть запас, а доступные цены найдете у нас.
1: В магазинах «Ника» масло сливочное «Ясь Белоус» 3 рубля 39 копеек за 180 грамм. Консерва мясная «Свинина березовская тушеная» 3 рубля 99 копеек за 338 грамм.
2: «Ника, давайте экономить вместе».
3: Эй, я сейчас тебе такое расскажу.
2: Карта «Халва» теперь на «Вайлдберрис» со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Лови момент.
0: Ловлю моменты, как фото из ленты. Вот такая
4: Аня,
0: песня была.
4: Аня, я хочу к вам. Где же вы едете по такой красоте?
0: Это куда?
4: Невероятные
0: куда
4: фотографии. Я не знаю, но там солнце, озеро. И такое ощущение, ох что ты, лето только начинается, а не
0: ай,
4: заканчивается.
0: Да, классно вообще. Слушай, согласен совершенно. Что касаемо фото от Александра, вот здесь дождливо немножечко. Как будто бы дождь прошел. Но, тем не менее, тоже красивые виды. Круто.
4: А мне понравились виды, которые прислал Серега. Там олени в реке. Настоящие олени. Они позируют, они смотрят в камеру. Это нереально классно.
0: Ну, слушайте, классно. Знать бы еще, когда рога они сбросят, потом бы найти себе.
4: Хорошо, если
0: бы
4: еще убегать от них не пришлось.
0: Не надо убегать от оленей. Что касается Татьяны, она тоже прислала фотографию, даже несколько. Говорит, вот такая красота за окном, а мы на работе. Слушайте, ну, хорошая работа у вас с таким видом.
4: Согласна. Мне кажется, все бы хотели работать. Там, на самом деле, сфотографирован город Витебск. Ну, грубо говоря, с высоты птичьего полета. Невероятно. А еще невероятная есть фотография от Маши. Особенно, Маш, я не знаю, мне почему-то вот кажется, что вы это делали сами. Расскажите, там игрушка вязаная, очень красивая, медведь. Расскажите, пожалуйста, сами ли вы это все делали, готовили? Потому что, если да, вот это вообще прям супер.
0: Я рассказывал, что хотел научиться вязать вот такие игрушки.
4: Нет, но я подожду, пока научишься.
0: Бывало дело как-то. А вот Олеся говорит, летим, выдыхаем, кайфуем. И тут мопед,
4: мотоцикл.
0: Изначально показалось, просто издали сфоткано. А потом посмотрел на фирму, и да, все-таки мотоцикл. В общем-то, приятного вам каждому времяпровождения. Ну, а мы будем потихонечку закругляться с этой 60-минуткой, переходить на следующую. Она финальная. Кстати, вот Маша сама вязала, тебе ответ пришел.
4: Вау, Маша, вам еще один лайк ставлю, потому что, мне кажется, это такой кропотливый труд.
0: Да, труд-то должен быть вознагражден. Поэтому отправляемся в подборку телеграм-канала «Радио Витебск» фотографии и ставим свои реакции.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Государственная служба занятости проведет сегодня электронную ярмарку вакансий с 10 до 13 часов на сайте evacancy.by. Организациями Витебска будут представлены вакансии для рабочих и служащих в различных сферах деятельности. Соискателям работ будет предложено ознакомиться с ними, условиями труда, также задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию посредством чата. Справки по номеру 36-25-49. В Витебском районе прошла традиционная августовская педагогическая конференция. Подробности сообщила газета «Витбича». В системе образования Витебского района трудится 635 педработников. К занятиям в новом учебном году в школах предвиния приступят 2830 учащихся, в том числе 272 первоклассника. Также было отмечено, что 780 детей являются воспитанниками учреждений дошкольного образования. В рамках педконференции открылась интерактивная выставка-презентация лучших педпрактик в рамках реализации госпрограмма «Беларусь. Интеллектуальная». Председатель Витебского райисполкома Сергей Егоров вручил лучшим работникам системы образования района почетные грамоты Министерства образования, благодарности райисполкома, а также почетный знак «Качественное образование». В преддверии нового учебного года госавтоинспекторы Оршанского и Витебского районов проверили готовность автобусов, которые будут осуществлять подвоз школьников к учреждениям образования. Особое внимание было уделено подготовке водительского состава. После осмотра автобусов был проведен подробный инструктаж с водителями по правилам безопасной перевозки детей. После инструктажа водители приняли зачеты на знание правил дорожного движения. При этом в ГАИ отмечают, контроль школьных автобусов и водителей данной проверкой не ограничивается. С началом учебного года инспекторы дорожно-патрульной службы будут контролировать соблюдение правил перевозки школьников на маршрутах следования автобусов. Школьники из Витебской области завоевали медали на Международной олимпиаде по наукам о земле. Об этом сообщила газета «Витебские вести». Состязание прошло в Турине. Его участниками стали более 150 школьников из 42 стран. Индивидуальный тур включал теоретические и практические задания на английском языке. Они состояли из вопросов в области геологии, палеографии, гидрологии, метеорологии, геоморфологии. Белорусские школьники под руководством преподавателей БГУ выиграли 7 бронзовых наград. По итогам группового этапа бронзу завоевали учащиеся 14-й школы Новополоцка Дмитрий Пушкарь, гимназии Орши Данила Костылев и Витебская Роман Ивлев, а также Могилевского лицея Ольга Казанцева. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Кукуруза и горошек «Глобус» 425 миллилитров, 3 рубля 94 копейки. Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 89 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Витебские по области переменная облачность, без осадков, местами туман, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня по региону ожидается 19-24 градуса тепла, в Витебске днем до плюс 23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, а на радио Витебск продолжается «Разбудит шоу».
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Не можешь проснуться? Включай радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в разбуд.

0: друзья, знаете, какой сегодня особенный день? Сегодня мы с вами увидим невероятнейшую луну. И, между прочим, те, кто будут на фестивале «Пойма», смогут посмотреть это прям еще и под классную музыку, я думаю. Хотя, возможно, как раз-таки в то время мы будем уже гулять домой. Но, тем не менее, говорят, что окрасится она в какой-то такой красноватый цвет.
1: Вау.
0: В общем, не то, что, знаешь, полноценное затмение, а я бы сказала так, как будто пасхальная луна какая-то.
1: Это хорошо, это смотрится красиво. Действительно, последние несколько дней она подходит к своему пику, действительно, она и увеличится, вроде там говорят, ну, конечно, не увеличится, а просто ближе чуть станет, да.
0: Ну, знаешь, вот что касается цвета, осетровая луна.
1: Осетровая луна.
0: Да, но это тебе, чтобы загуглил цвет и посмотрел, как это должно выглядеть.
1: Да, для меня вот эти вот все цвета, знаете, терракотовый, пирокотовый, осетровый, это что-то из разряда невероятного и фантастики.
0: Ну, я понимаю, что ты представляешь сейчас красную рыбу, да, после фразы там осетра какой-нибудь, еще что-нибудь.
1: Да, но я так понимаю по твоей ухмылке, что это не так на самом деле. Для меня существует 7 цветов из вот этой вот стишка детского. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Все.
0: Нормально, нормально. Это, знаешь, такой полноценный цветовой спектр для мужчин, мне кажется. А дальше это уже дело десятое.
2: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максимум Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск». Радио для тебя.

0: don't say no.
1: Реклама.
2: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
3: В магазинах Ника. Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 35 копеек за 25 пакетиков. Мороженое Брест-Литовск, пломбир с ароматом ванили в вафельном стаканчике 1 рубль 39 копеек за 75 граммов.
4: Ника, давайте экономить вместе.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.
6: I like losing control.

0: Ну что ж, друзья, если вы уже готовы отключать свою голову от всех рабочих моментов, то вам к нам, потому что прямо сейчас у нас с вами стартует рубрика «Даже не думай», а это значит, что будет дана стартовая фраза, какая-то незамысловатая, веселенькая, а вы ее будете продолжать при помощи автозаполнения.
1: Ой, оно вам предложит, уж поверьте, вариантов так вариантов. Вот из перечисленных вы выбираете, нажимаете просто на слова, которые вам больше нравятся, и все. Где-то получится несуразно, глупо, смешно. Тем не менее, все это сбрасывайте к нам в Viber 7071071. Итак, друзья, давайте вводить стартовую фразу вместе. Сегодня она звучит следующим образом. Только не думай, что я... А дальше троеточие. Но это только пока что. Потому что, уверен, автозаполнение уже начинает вам что-то подбрасывать. Несколько музыкальных минут и, как всегда, все зачитаем. Поехали, погнали. Напоминаю стартовую фразу. Только не думай, что я... Поехали.

0: Двигаемся в такт и мы, но сейчас возьмем небольшую передышку, потому что нужно зачитать все то, что получилось у вас. Напоминаю, стартовая фраза для нашей рубрики сегодня была «Только не думай, что я», а дальше работало ваше автозаполнение. У кого что получилось, узнаем прямо сейчас. Вот Лена, у Лены вышло такое. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Это задавали вопрос про музыкальный агент.
1: Хорошо, давай тогда я буду...
0: Ну давай я отвечу уже человеку. Во сколько можно отправлять поздравления? Хоть весь день, но музыкальный агент с 13 до 14 и с 19 до 20, поэтому ближе к этому времени.
1: Так будет наверняка, дабы не попадать в вот такие ситуации. А вот что касается продолжения фразы, то мой фаворит на сегодня, несмотря на то, что я не читала остальные, это однозначно Маргарита. Чисто и по-девичьи. Только не думай, что я буду работать над собой.
0: Ох ты! Люби, цени, обожай, скучай, вот это вот.
1: Да-да-да.
0: Кирилл нам говорит, только не думай, что я все съем и не оставлю другим. Наоборот, я съем, я сейчас поделюсь.
1: Вау, вау, мой мозг немножечко сломался после такой трактовки, и тем не менее. Аня говорит, только не думай, что я тебе скидывала на этот номер, не знаю, как определиться, в чем проблема-то.
0: Окей. А Светлана говорит, только не думай, что я буду сидеть дома целый вечер, мне надо отдохнуть на выходных.
1: Вау, вау, однозначно лайк.
0: Попадание.
1: Согласна на 100%, и следующая смс звучит так. Только не думай, что я тебе напишу, когда будет возможность и условия сотрудничества. Ксения прислала.
0: Рабочие моменты. Аня говорит, только не думай, что я не хочу, чтобы ты со мной общалась. Вот, пожалуйста.
1: Ну, тут как извинение какое-то,
0: да,
1: что ли?
0: Да,
1: Настя пишет, только не думай, что я не знаю, что тебе нужно сказать и как тебе объяснить.
0: У Тани вышло просто... Я не знаю. Таня, вы причастны к футболу? Я уверен, что точно, потому что такое могло выдать только автозаполнение, где обсуждался футбол. Только не думай, что я выиграла чемпионат Европы и Азии в обед или ужин с сельдереем.
1: Я не знаю, вот чипсы подошли бы больше тогда. Ну, это если так уже придираться. Андрей говорит, только не думай, что я хочу тебя видеть и слышать от твоих глаз и твоих губ.
0: Оу, романтика. В самолете.
1: Я бы сказала, наоборот, не романтика, а знаешь, с учетом того, что не думай, что я хочу. Ну, это как будто бы все отстанет меня.
0: Все, получается, абьюз. А Ольга нам говорит, только не думай, что я и так же, как вы, можете сделать сегодня день рождения. А Сергей говорит, только не думай, что я сегодня проведу вечер с тобой.
1: А следующий смс я буду пересылать тебе каждое утро, если ты будешь опаздывать на работу.
0: Так.
1: Только не думай, что я буду тебя ждать, пока ты будешь спать и спать.
0: Хорошо, не буду опаздывать.
1: Так, хорошо, тогда зачитаем финальное фактически сообщение. Прислала его Юлия. Только не думай, что я являюсь частью роста цен.
0: Простите, пожалуйста.
1: Хорошо, давай я начну дальше. Юра говорит, только не думай, что я косячный, и все будет хорошо, в принципе, как-то так.
0: Ну, неплохо. Ну, или присылает, говорит, только не думай, что я знаю, где тормоз. Поступлю разумно.
1: Лесь, тут как будто совместили несовместимое, поэтому нормально, нормально.
0: Слушайте, ну, фавориты сегодня определенно найдены. Вот это вот Юлия про рост цен, про футбол и Лесь со своим газ в пол. Вот это вот. Ну, это топ-3, что я услышал, запомнил.
1: Ты просто ржал все остальное время, поэтому ты многое пропустил. Поэтому, друзья, спасибо абсолютно всем, что поучаствовали в нашей рубрике. Ну, а мы двигаем дальше.
2: Даже не думай. Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: С новостями спорта в студии Ольга Богданова. Здравствуйте. В Беларуси впервые пройдет открытый кубок стран ШОС 2026 по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщили в Министерстве спорта. Соревнования пройдут с 11 по 13 сентября на гребном канале в Заславле. Участниками масштабного старта станут спортсмены молодежного и юниорского возраста, стран-членов Шанхайской организации сотрудничества и других стран. В Нью-Йорке состоялась жеребьевка 146-го открытого чемпионата США по теннису, заключительного в сезоне турнира серии «Большого шлема». Действующая чемпионка US Open, первая ракетка планеты, белорусская Арина Сабаленко, начнет защиту титула встречи с колумбийской теннисисткой Камилой Осорио, которая занимает 58-е место в мировом рейтинге. Арина Сабаленко три раза подряд играла в финале американского первенства. В 2023 году она уступила американке Кори Гауф. В двух следующих решающих поединках победила еще двух представительниц США Джессику Пегулу и Аманду Анисимову. Основной этап US Open пройдет в Нью-Йорке с 30 августа по 13 сентября. Во второй день чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ в Познани белорусские спортсмены пробились в 6 финальных заездов, сообщает Белта. Кроме того, по итогам предварительных заездов четверга белорусы прошли в полуфиналы в 4 видах программы. Финальные заезды пройдут с 28 по 30 августа. Всего нашу команду в Польше представляет 25 гребцов. Белоруска Александра Пусть трижды останавливалась в шаге от подиума на чемпионате мира по прыжкам в воду среди юниоров в хорватской Риеке. В соревнованиях девушек до 16 лет белоруска стала четвертой на метровом и трехметровом трамплинах, а также на 10-метровой вышке. Всякий раз выше Александры оказывались соперницы из Мексики и Китая. Также нашу страну на турнире в Хорватии представлял Тимофей Пацкевич. Среди юношей белорус замкнул пятерку лучших в прыжках с вышки. В смешанных командных соревнованиях Пусть и Пацкевич показали 13-й результат. Всего на мировом первенстве в Риеке выступили юниоры-прыгуны в воду из 45 стран. Трое представителей Беларуси вышли в финалы на проходящем в столице Испании чемпионате мира по современному пятиборью среди юниоров. У парней в число 36 финалистов пробились наши Никита Русак и Аким Гнечик, который ранее завоевал золото в эстафете. За медаль среди девушек поспорит белоруска Николь Гулевич. Оба финала состоятся сегодня в Мадриде. Также в четверг в Испании окончилось мировое первенство по триатлону, на котором белорусские спортсмены завоевали 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые награды. В Китае проходит взрослый чемпионат мира по пятиборью. Индивидуальные финалы, на котором состоятся 30 августа. И о спорте на этом пока все.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. Утро на радио «Витебск».

0: Не успел позавтракать? Не проблема. Разбудит шоу, спешит на кухню.
1: Каждое утро по будням с 10 до 11 тебя ждет аппетитный приз.
0: Не пропусти второй завтрак на радио Витебск.
1: Соль, сахар и хорошую компанию добавишь по вкусу.
2: Реклама.
3: Для здоровья, вкуса, силы. Лук, сивок, чеснок озимый. Хочешь славный урожай? Беги, в Насенне покупай.
4: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
5: Я все оплатил. Это все теперь наше.
4: Наше все?
5: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 000 рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на Альфа-банк.

kp.ru.kp.ua.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.kp.ru.
Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: подарок.
1: Ох, друзья, ну это просто невероятно. Мало того, что пятница, она такая сегодня и светлая, прекрасная, теплая, а сейчас она станет еще и вкусной.
2: А я бы сказала, горячей. Возможно, и так это можно назвать. Это как раз-таки подойдет тем, ребят, кто, например, вечером решил провести такой, не знаю, как это правильно называется, home evening, наверное, как-то так можно сказать.
1: Ничего
2: посидеть
1: себе.
2: Дома, посмотреть фильм. Ну вот сюда как раз-таки дай, пожалуйста, горячую пиццу. Мне кажется, самое то. Новое слово.
1: За
2: эфиром будем учить.
1: Хорошо.
2: Все нормально. Продолжаем обучение, друзья. Ну, а мы с вами продолжаем розыгрыш пиццы, о которой уже так много было сказано. Все, что вам нужно, это дозвониться к нам в студию по номерам телефонов 60-20-60-60-20-70. Конечно, посмотрите, пожалуйста, внимательно положение. Оно есть на нашем сайте и в наших социальных сетях. Ну, а дальше один простой вопрос. С вас один правильный ответ. Между прочим, кстати, правильного особо-то и не существует. Мы выбираем самый популярный среди сотрудников радио Витебск, потому что вопрос задается сначала им. А вот ваш вариант ответа должен просто совпадать с самым популярным.
1: Поэтому набирайте, набирайте номерок 60-20-60-60-20-70, а мы вам прямо сейчас вопрос бабахнем.
2: Что думаешь, надо
1: вопрос?
2: Заранее, да?
1: Да? А давай сразу.
2: Ну хорошо, вот знаете, сегодня же пятница, впереди выходные, поэтому решили мы спросить, а за какую еду вы, друзья, готовы работать? Ну или, по крайней мере, готовы работать сотрудники радио Витебск.
1: Ох ты, ну все, погнали брать в эфир. Доброе утро!
3: Доброе.
1: За какую еду вы готовы работать?
3: За какую? За фастфуд.
1: За фастфуд.
2: Близко, но нет.
1: Спасибо большое.
2: Хотя нам даже не уверена, что это
1: нам
2: фастфуд.
1: Нам все-таки нужен продукт определенный. Мы не категориями сегодня, продуктами. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ну, за что? За что? За что?
3: За пиццу.
1: Тоже близко относительно. Но, тем не менее, нет. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе.
1: За что?
3: Может быть, это за суши?
1: За суши, за роллы, за все прочее подобное. Абсолютно верно.
2: Как это было мило, как это было классно.
1: Класс, как ваше имя? Ой, вы все еще смеетесь, что ли? Ну, назовите нам ваше имя. Алло. Алло.
2: Там что-то веселое происходит.
1: Как ваше имя?
3: Маргарита,
1: что у вас там происходит?
3: Ой, тут мы просто очень счастливы, рады.
1: Да? Вы где-то находитесь? Вы не одна, Маргарита?
3: Ну да, коллектив у нас.
1: Коллектив, какой веселый у вас коллектив.
2: Придется делить пиццу, это должно немножко сейчас не радовать.
1: Маргарита, а вы по пиццам точно работаете? Или с утра пораньше с коллективом вместо кофе уже что-нибудь, планы какие-то?
3: Да, уже планы, все правильно.
1: Ну тогда, Маргарита, пользуйтесь моментом, передавайте приветы, либо же поздравления, если таковые имеются.
3: Передаю привет своему любимому коллективу от радио Витебск и от меня лично.
1: Да, от нас тоже.
3: Вот, да. Также, ну и вам привет, естественно, тоже от нашего коллектива РТУ города Витебска. Поэтому вам большой привет от нас и хорошего вам дня и настроения.
2: Ой, слушайте, после такого разговора, мне кажется, настроение появилось абсолютно у всех. Поэтому, друзья, берите на заметку, как проводит свое утро Маргарита и ее коллектив. Потому
1: Маргарита
2: что...
1: и компания.
2: Маргарита и Ко. Вот так вот это теперь называется. Но это на самом деле мега круто. Спасибо вам большое, потому что нам бы однозначно тоже подняли настроение. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Девчонки, будем рассказывать, где и как вы сможете забрать свой приз. Друзья, ну а мы, как всегда, слушаем варианты ответов.
4: За сырники.
5: За пиццу.
4: Суши.
6: За шоколадку.
7: За стейк.
8: Вареные раки.
9: За роллы.
10: За мороженое.
11: Шашлык.
1: Вот такие были варианты ответов. Тем не менее, да, наша победительница оказалась абсолютно права, поэтому и горячая вкусная пицца уходит ей. Ну а с вами услышимся в понедельник. Второй завтрак.
0: Второй завтрак. Генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Максимум Витебск».
12: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
13: Это будет наш тайм.
14: Привет-привет, я Люся Чеботина. Ты слушаешь мою песню на радио «Витебск». Делай громче и наслаждайся.

0: будет шоу на Радио Витебск.
1: А знаете, какие классные видео мы только что посмотрели? А мы посмотрели драку помидорами. И нет, не между двумя людьми, а между невероятнейшим количеством. Пару дней назад в Испании прошел фестиваль. Называется он «Ля Томатина». Не уверена, конечно, в произношении, но примерно так это написано, по крайней мере.
2: Давай по-нашенски. Томатина,
1: да. 150 тонн помидоров, 7 грузовиков, 63 тысячи евро стоимость всех этих продуктов. И вот ребят просто брали и кидались.
2: Ай, у меня сейчас мать с ума сошла, услышав, что 150 тонн помидоров было привезено, и ими просто кидались, топтались по ним, и что-то несуразное делали.
1: Хорошо, боеприпас на одного человека составлял примерно 7 килограмм.
2: О, нормально, 7 килограмм хватило бы на
1: можно
2: пару баночек закруток.
1: Можно
2: я бы на таком фестивале в Испании просто стоял сбоку, так знаешь, что-то катится помидоринкой, раз в пакетик.
1: Это ты прикинь, 2,5 тонны в минуту помидор реально улетало кому-то в лицо.
2: Нет, ну, слушай, могут себе позволить, пускай. Чем бы ни тешились, лишь бы не плакали. Вот.
1: Ладно, у нас свои фестивали имеются, друзья. Будем очередной раз напоминать о том, что фестиваль электронной музыки «Пойма» стартует уже сегодня. Мы еще раз поздравляем ребят, которые уже успели выиграть свои входные билетики. Ну и напоминаем, что еще у нас остается музыкальный бранч «Хорошая компания». Это значит, что 2 человека и у каждого 1+1 еще заберут сегодня свои входные браслеты.
2: Абсолютно. Наверное. Ну а нашу эстафету принимает Наташ Баталка. Помидорами кидаться с ней не будем в эфирной студии, но тем не менее микрофон передадим. С вами же услышимся уже в понедельник, друзья. Это было «Разбудит шоу». У микрофона, как всегда, были Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Всем хороших выходных. Всем
1: пока-пока. Всем музыки.
0: Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу». Горячий хит на радио «Витебск».

0: В Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Более 300 сообщений о звонках мошенников поступили в милицию за прошедшие сутки. Приостановлены расходные операции по 128 счетам. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан, большинство преступлений предотвращено. Зарегистрировано 27. Также заблокирована возможность платежей в адрес 13 иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками.
0: В мире.
1: Глава Центрального командования Вооруженных сил Штатов сообщил, что в Ближневосточном регионе развернуты силы США. Это около 50 тысяч американских военнослужащих. Они проводят работу по сохранению морской блокады Ирана и по поддержанию коммерческих перевозок через Ормузский пролив. Брэд Купер также рассказал, что за последние несколько месяцев Вооруженные силы США помогли примерно 1500 коммерческих судов пройти через пролив, предоставляя координированную защиту. Эти суда перевозили более 700 миллионов баррелей нефти, предназначенной для мировых энергетических рынков. По утверждению главы командования, Иран с момента возобновления морской блокады в середине июля не экспортировал нефть со своих берегов.
0: В Беларуси.
1: Разработанный белорусским конструкторским бюро беспилотный авиационный комплекс вертолетного типа «Скайтрак» успешно завершил очередную серию летных испытаний. Об этом сообщило белорусское телеграфное агентство. Недавние тесты при высокой температуре воздуха подтвердили высокую устойчивость вертолета к вибрационным и тепловым нагрузкам, продемонстрировав полную готовность бортовых систем к еще более жестким высокотемпературным летным и наземным испытаниям в пустыне, которые начнутся в ближайшее время. Способность бесперебойно работать в условиях экстремальной жары и экономическая выгода гарантирует белорусскому комплексу статус одного из самых выносливых и популярных тяжелых беспилотных летательных аппаратов в мире.
0: Новости региона.
1: Фестиваль электронной музыки «Пойма» пройдет в Витебске на набережной Витьбы в районе проспекта Людникова сегодня, 28 и 29 августа. В программе множество спортивных, музыкальных и развлекательных мероприятий, в том числе ночной рейв, лазерное шоу и выступление более 50 артистов в программе феста. В этот период в парке 40-летия ВЛКСМ будет прикрыто пешеходное движение. В горосполкоме обратили внимание граждан на необходимость заранее планировать маршруты движения. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Предприятию «Спецавтобаза» требуется сортировщик вторичного сырья с зарплатой от 1200 до 1350 рублей. Слесарь-ремонтник с зарплатой от 1800 до 2000 рублей. Номера телефонов 22 76 08 29 829 47 68. Ваша осень, ваш стиль, ваша мелодия. Встречайте новую коллекцию женской одежды АСВ-коллекция. Белорусское производство Гродно. Элегантные образы, современные силуэты и качество, которому доверяют годами. Новая коллекция уже в Витебске. Фирменный магазин АСВ-коллекция, улица Ленина, 48. Это все новости к этой минуте. Подробности об актуальных событиях в стране и мире можно узнать на портале белтелерадиокомпании news.by.
0: Погода на радио Витебск.
1: В Витебске и по области переменная облачность, без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня по региону ожидается 19-24 градуса тепла, в Витебске днем до плюс 23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

0: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
1: Сегодня, друзья, нам с вами везет во всех смыслах. Ну, во-первых, настала пятница, так что можно сказать однозначно ура. Во-вторых, впереди нас ждут пока еще летние выходные. Ну и в-третьих, погодку обещают на ближайшее время теплую и солнечную. Мне кажется, это уже ощущается даже сегодня. А значит, наша задача – радоваться, улыбаться, ловить этот момент и, конечно же, проживать его в удовольствии. И я думаю, при таких обстоятельствах классная музыка не будет лишней, а наоборот, только добавит изюминки. Так что на ближайшие 4 часа погружаемся в бранч, который начинается на волне Радио Витебск. Впереди у нас много хитов, звездные новости, разная интересная информация, конечно же, игры и даже финальные розыгрыши. В общем, не тратим ни минутки и начинаем прямо сейчас. Всем доброе пятничное утро!
0: Радио Витебск.

0: Бранч премьера.
1: Позитивного настроения в эфир нам добавили Феликс Йен и Каскада. Благодаря своей музыкальной работе «Boy, You Turn Me» в эту прекраснейшую пятницу, самое главное, солнечную летнюю, продолжаем радоваться жизни. Ну и, конечно же, сейчас в эфире ловим очередные музыкальные новинки. С учетом того, что сегодня финал трудовой, у нас, естественно, для вас русскоязычная премьера. И оценивать музыкальную работу новую мы будем известной российской певицы, автора песен, актрисы кино и озвучивания Люси Чеботиной. Напомню, что эта девушка в свое время окончила Государственный музыкальный колледж эстрадного и джазового искусства и имеет, кстати, диплом педагога по эстрадно-джазовому вокалу. Вообще, на самом деле, согласно распространенной биографии певицы, популярность к Чеботиной пришла абсолютно неожиданно. Однажды вечером она выложила в Инстаграм кавер-версию песни популярной американской певицы Арианы Гранде и проснулась утром, обнаружила, что число ее подписчиков резко возросло. Зацепил многих вокал певицы, ну и, я думаю, в принципе, ее внешность, харизма и энергия. На самом деле у Люси Чеботиной уже много песен, которые слушатели любят. Самая, наверное, популярная, на мой взгляд, это «Солнце Монако». Это прям настоящий хит певицы. А из последних «Зеленые глаза», с которой мы, кстати, как-то уже знакомились на волне. А вот сегодня нас ждет еще одна премьера. Я бы сказала, вот она не похожа вообще на другие песни Люси Чеботиной, особенно по музыкальной составляющей. Называется она «Горгона». Я, когда послушала эту новинку, долго думала, что же она мне напоминает. И я почему-то вспомнила российскую певицу Линду. Была такая когда-то песня «Я ворона, я ворона». Вот что-то там такое пелось. Вот я думаю, здесь какие-то отголоски однозначно будут. В общем, о чем я говорю, вы, я думаю, однозначно сами поймете, когда прослушаете новинку. Возвращаясь к новой работе, это, я бы сказала, своего рода такая музыкальная получилась аффирмация о женской силе, харизме, уверенности в себе, где античный миф переосмысляется на современный лад. Ну и как раз-таки та самая Горгона, героиня песни, не какое-то страшное чудовище, а роковая эффектная женщина, в которую влюбляются с первого взгляда и от которой замирают мужчины. Так что давайте ловить новинку в эфире, слушать, оценивать и, как всегда, голосовать в нашем телеграм-канале «Радио Витебск».
0: Бранч премьера.
2: Привет, Витебск! Я Люся Чеботина, и ты слушаешь мою новую песню на «Радио Витебск». Танцуй, наслаждайся и делай громче.

0: себя всегда.
1: В магазинах «Ника». Вода минеральная «Минская 4». 1 рубль 89 копеек за 2 литра. Творог «Савушкин» 5% жирности. 2 рубля 99 копеек за 300 грамм.
2: «Ника». Давайте экономить вместе.
3: Интернет – это море информации. Полезной и токсичной, интересной и травмирующей. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-3067-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: эти строки напели. Спешу напомнить, друзья, что не так давно мы познакомились с русскоязычной бранч-премьерой от Люсь Чеботиной. Если хочется поддержать эту девушку, то переходите в наш телеграм-канал «Радио Витебск» и активно голосуйте. Все итоги будем подводить ближе к финалу программы. Ну а пока бранч наш только начинает набирать свои обороты. Идем дальше. Прямо сейчас в эфире ловим зарубежный хит «Everything's Fine» от Алока и Дженнифер Лопес. А в середине часа вас ожидают звездные новости в программе «Шоу Тайм». Так что оставайтесь на волне. Всех с пятницей!
1: Радио Витебск 91.2.

0: Всем привет, на связи с эфирным миром финальный выпуск программы «Шоу-тайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио «Витебск», вы первыми узнаете подробности жизни звезд на повестке. Много новостей, обо всем поговорим по порядку. Платформа НБО «Макс» представила трейлер документального сериала про рэпера Джи-Зи, премьера которого состоится 18 сентября. Восьмисерийный сериал состоит из бесед рэпера со звездным продюсером Риком Рубином, посвященных созданию хитов, творческому процессу и жизненному пути. Релиз приурочен к 30-летию дебютного альбома артиста. А вот актер Руперт Грин вернется к роли Рона Уизли в бродвейской постановке «Гарри Поттер и проклятое дитя». Он подтвердил, что будет выступать 17 недель со 2 февраля по 30 мая 2027 года. На Бродвее Грин Руперт сменит своего коллегу по фильмам Тома Фелтона, который играл повзрослевшего Драко Малфоя. Спектакль рассказывает о жизни главных героев спустя 19 лет. Ну а вот певица Дуа Липа в одном из интервью назвала свадьбу с Каллумом Тернером волшебной и поделилась двумя советами для молодоженов. Первый – прожить день свадьбы так, будто молодожены сами пришли на свадьбу в качестве гостей. Меньше переживать и больше веселиться. Второй – постоянно искать друг друга среди людей и не терять из виду партнера. По словам Липы, эти рекомендации помогли ей оставаться в моменте и наслаждаться праздником. Липа и Тернер поженились в июне. Сначала они официально зарегистрировали брак в лондонской ратуше Марили Бо, а 6 июня устроили праздничную церемонию на Сицилии. Другая звезда по имени Кайли Дженнер прокомментировала вирусные слухи о своей предполагаемой беременности. Она заявила, что больше не считает нужным публично опровергать домыслы поклонников и СМИ. Кайли уже привыкла к тому, как люди создают домыслы вокруг ее жизни. Настанет момент, когда она покажется в бикини, и все поймут, что ошибались. Также она добавила, что физически не может реагировать на каждое предположение своих фанатов. И в завершении Крус Бекхэм выпустил дебютный мини-альбом под названием Wear and Tear. Релиз включает 6 композиций, записанных совместно с его коллективом Breakers. Для тех, кто следит за творчеством юного артиста, на его официальном YouTube-канале уже доступны видеоролики практически на каждую песню из трек-листа. Так вот, поклонники уже высоко оценили свежее звучание группы, а критики отмечают уверенный вокал и зрелые аранжировки, нетипичные для столь юного возраста. Вот такие новости. Шоу-тайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоу «Тайм». Утро на Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Просто иди в оконный остров.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка.

сейчас в эфире звучит песня «Мамасита» от нашего белорусского исполнителя Танела. Я же хочу сейчас, друзья, поговорить совсем про другого парня. Он, конечно, не музыкальная звезда, но для меня он герой нашего времени. Ну и я считаю, настоящий фанат. Это тот человек, который очень любит спорт и в целом бегать, а еще обожает музыку. Представляете?

0: что я тут вычитала. Один диджей пробежал ультрамарафон во время сета и побил мировой рекорд. Музыкант из Майами по имени Эдди Палермо официально установил рекорд Гиннесса, став первым человеком, который преодолел дистанцию ультрамарафона, постоянно микшируя треки в течение пробежки. Событие, кстати, состоялось в августе в этом году, 8 числа. В ходе мероприятия Палермо преодолел почти 47 километров. Вы только представьте эту цифру. Непрерывно микшируя на протяжении 8 часов. Для забега Палермо использовал самодельную мобильную диджейскую установку на колесах, которую он толкал перед собой во время бега. Оборудование включало контроллер, подключенный к колонкам, ну а регистрируемая нагрузка и особенности конструкции позволяли как раз-таки вести живой сет в движении и обеспечивать звук для участников и проходящих мимо людей. Палермо, на самом деле, после забега в интервью рассказал, что было достаточно сложно это делать и выполнять две задачи одновременно. Длительная аэробная нагрузка у тебя идет и живое выступление. По его словам, это был самый длинный диджей-сет, который он когда-либо играл. Ну и, конечно, он отметил, что было достаточно тяжело, потому что в Майами в этот день недели и в ту дату была дикая жара. Мало того, что ты бежишь, дышишь, устал, дистанция длинная, тебе нужно добежать до финиша. Ты еще и микшируешь что-то там руками, чтобы качественный саунд звучал. Ну и, кстати, еще и толкаешь перед собой эту конструкцию, которая примерно была где-то 30 килограмм. В общем, я на самом деле не представляю, как он справился, но он на самом деле человек-герой и человек-талант. Ничего про него другого и не скажешь. Мероприятие, кстати, имело благотворительный компонент. Все деньги после забега отправили в одну организацию, которая работает на продвижение более здорового и активного образа жизни для населения. Вот такая вот похвальная история. Я, друзья, желаю тоже вам делать то, что вам приносит удовольствие. Ну и, конечно же, чтобы результаты вас радовали, и не бойтесь ставить перед собой рекорды. Ну а мы продолжаем наш музыкальный забег в рамках бранча. И прямо сейчас держим курс на свежий хит «Sexy for me» от Джейсона Деруло.
1: Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Вам в чате пишут руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: и Рене Миллер известна только им двоим в треке «Body Talk», а «Наше тело» говорит о том, что хочет танцев, ведь на календаре пятница, и сейчас, ребят, мы с вами это однозначно устроим. В финале часа успеем послушать музыкальную работу под названием «Пасо» от проекта «Suck Noel». Прямо сейчас подходящий сингл прозвучит «Dance Dance» от Гебри Понте и Алессандры. Ну а после музыки все стандартно. Вас встретит Оль Богдан в эфире, которая расскажет свежие новости и прогноз погоды.
1: Радио «Витебск».

0: Витебске полдень.
1: Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире Радио Витебск. Полуденный выпуск новостей. В Беларуси продолжаются сборы с гражданами из числа специалистов сельскохозяйственных предприятий. В учебном центре воинской части транспортных войск с ними проходит тактико-специальные занятия. По данным Минобороны, участники сбора осваивают навыки, необходимые для действий в условиях, максимально приближенных к боевым. Отрабатывают вопросы тактической, огневой и инженерной подготовки, а также тактической медицины. Мероприятие проходит в целях реализации поручения президента Республики Беларусь. Белорусские аграрии намолотили 8 миллионов 819 тысяч тонн зерна с учетом рапса. В разрезе областей лидерство сохраняет Минская область, где намолот достиг 2,3 миллиона. Также в лидерах Гродненская и Брестская области показатель Витебщины 869 тысяч тонн. Завершается уборка культур на зерно с учетом рапса без кукурузы. 97% от общей площади работ выполнено. В счет государственного заказа поставлено 605 тысяч тонн продовольственного зерна. Параллельно в стране началась массовая уборка сахарной свеклы. Кормозаготовительная кампания также продолжается. Системная работа органов внутренних дел позволила сохранить положительную динамику в снижении рецидива. По итогам первого полугодия количество таких преступлений сократилось на 12%, при этом удельный вес рецидива достиг минимального значения за последние годы и составил 31%. Об этом сообщил первый замминистра внутренних дел, начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко во время межведомственного семинара-практикума, который провел Верховный суд. По информации МВД, снизилось количество рецидивных преступлений, совершенных людьми, находившимися в состоянии алкогольного опьянения на 18%, а также незанятыми трудом и учебой на 15%. Достигнутые результаты обусловлены повышением эффективности профилактической работы с подучетными и ужесточением контроля за соблюдением ими установленных ограничений и запретов. В Министерстве образования заявили о росте популярности колледжей среди выпускников школ и их родителей. Ведомство отмечает, это связано с качественной системой профориентационной работы, которая помогает молодым людям сделать осознанный выбор в пользу престижных и востребованных специальностей. Абитуриенты выбирают колледжи из-за возможности заработка уже на первых курсах обучения, целевых договоров с гарантированным трудоустройством и бонусами от предприятий и заказчиков, а также модернизации материально-технической базы в соответствии с современными высоко технологичными требованиями производства. Чтобы удовлетворить высокий спрос, Министерство образования увеличило контрольные цифры приема на уровне профтехобразования более чем на 700 мест. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мороженое «Пломбир» Брест-Литовск в рожке с глазурью 70 граммов, 1 рубль 49 копеек. Квас «Лидский темный» 2 литра, 3 рубля 29 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске по области переменная облачность, без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Сегодня по региону ожидается 19-24 градуса тепла. В Витебске днем до плюс 23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Наташей Баталко.
1: И снова всем салют, сидя, пританцовывая, врываясь к вам в эфир. Мне кажется, под эту музыкальную работу Понга однозначно очень тяжело усидеть, так и хочется подвигаться в такт. На самом деле, утро мы уже с вами раскачали классной музыкой на волне радио Витебск и себя, естественно, тоже взбодрили. А теперь вот, глядя на часы, можно официально сказать, что настал день этой теплой, солнечной и последней летней пятницы в этом году. Так что, друзья, предлагаю провести ее как-то особенному, чтобы запомнилось и до следующего лета хватило. Мы же, на самом деле, эту пятницу будем проживать музыкально, позитивно и азартно. Скоро поиграем с вами, как всегда, в игру «Пикник-шашлык». И финальный розыгрыш этой игры, кстати, не за горами. Так что мой совет один. Следите за эфиром, принимайте участие. Ну и, конечно же, всем нашим слушателям и игрокам удачи и везения.
0: Радио Витебск. Везде и всегда.

0: It's Friday, then it's Saturday, Sunday, what?
1: Реклама.
2: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
3: В магазинах Ника. Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 35 копеек за 25 пакетиков. Мороженое Брест-Литовск, пломбир с ароматом ванили в вафельном стаканчике 1 рубль 39 копеек за 75 граммов.
4: Ника, давайте экономить вместе.
5: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
6: Синенькая юбочка, ленточка в косе. Кто не знает, любит.

0: книг шашлык.
1: Флейм поет нам все про Любочку, да, ленточку в косе, а я появляюсь в эфире, чтобы поговорить про тот самый шашлычок. Потихонечку двигаемся к обеденному времени, и что греха таить, разыгрывается аппетит у многих. Так вот, сейчас мы разыгрываем тот самый вкусный, аппетитный шашлык от торговой марки «Ганна», за что им огромнейшее спасибо. И, конечно же, Ганне передаем горячие пятничные приветы от нашей волны. Значит, друзья, в этом музыкальном, в следующей получасовке мы будем подводить уже финальный розыгрыш этой игры и узнаем, кому же достанется тот самый вкусный, аппетитный подарок. Но пока у нас в списке финалистов есть еще одно свободное местечко под цифрой 5. Кто его займет, пока неизвестно. Задание появится, как всегда, в телеграм-канале «Радио Витебск». Там картинка с кусочками шашлыка. Ваша задача прямо сейчас посмотреть, быстренько сосчитать и цифру прислать на Viber по номеру 7071071. Игра началась. Всем приятного виртуального аппетита, ну и, конечно же, быстрого счета.
0: Пикник. Шашлык.

0: которые ты любишь.
1: Могу сказать одно. Сегодня в эту последнюю летнюю пятницу у нас на самом деле очень легкое было задание, потому что кусочков там немного. И скажу сразу, все те, кто играл прямо сейчас со мной, в Вайбере ответили верно. Но ваша задача была не просто верно ответить, но оказаться в списке еще первым. И здесь у нас была первой Инна. Номер телефона у этой девушки заканчивается на 7008. Дорогая Инна, принимайте поздравления. Вы попадаете в список финалистов. И я бы сказала, торжественный, его сейчас завершаете. Ну и могу сказать одно, что все те, кто сейчас в списке находится, у нас там 5 прекрасных человечков, в следующей получасовке будет финальный розыгрыш. Так что, кому подарок вкусный достанется, мы узнаем немножечко позже. Оставайтесь на волне и следите за эфиром.
0: Пикник-шашлык.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Время на радио Витебск представляет бренд модной одежды «Точно».
1: Точное время на часах в нашем городе Витебске 12:23.
2: Модно, стильно, дерзко и сочно.
3: Твой новый образ это
2: точно. Для него и для нее безупречно.
3: Бренд одежды «Точно». Любовь навечно.
4: Новая коллекция модной одежды для школы, работы и отдыха уже в магазинах.
0: Это точно?
4: Это точно. Ищи ближайший магазин в торговых центрах «Трио», «Эвиком» и «Маркосити».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Более сотни объектов обновили в Мюрах к областным дожинкам. В Витебске изменится движение трамваев. Также стало известно, что уже в сентябре в городе на линию выйдут два новых трамвая отечественного производства. Дни Витебской области стартовали в Пскове. И это все новости к этой минуте. Подробности об актуальных событиях в стране и мире можно узнать на портале Белтелерадиокомпании news.by.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: горячие парни, как Луис Фонси и Дэдди Янки, пуэрториканские исполнители, порадовали нас своим синглом «Деспасито», что с испанского языка, кстати, означает «медленно, не спеша». И я думаю, мы как раз-таки сейчас никуда не спешим, вкушаем этот прекрасный день недели пятницы и готовимся к выходным. Хочется, чтобы эти финальные летние выходные тоже немножечко замедлились. Так что, ребят, если вдруг кто-то из вас умеет останавливать время, маякните в мессенджерах, лишним не будет. Ну а я, к сожалению, время никак не умею останавливать, поэтому мы идем дальше, и прямо сейчас в эфире у нас не игра «Пикник-шашлык», а проводим финальный розыгрыш этой игры. За игру, кстати, повторюсь, огромное спасибо торговой марке «Ганна». Именно «Ганна» предоставила для вас тот самый шашлычок. Кто его сегодня будет кушать, пока неизвестно. Колесо фортуны крутится у нас уже на компьютере. Здесь, на самом деле, прелесть этого розыгрыша в том, что ничего не зависит ни от вас, ни от меня. Вот какая цифра выпадет, того, на самом деле, будем поздравлять в эфире. Томить не буду никого. Ребят, выпала у нас сейчас цифра 2. Давайте все-таки заглянем в список финалистов. Там у нас цифрок 5. Под каждой цифрой мы собирали фамилию, имя, отчество игрока и его контактный номер. Так вот, под цифркой 2 у нас находится там прекрасная Юлия Викторовна. У Юлечки номер телефона заканчивается на 7024. Дорогая Юля, если вы сейчас слушаете любимую волну «Радио Витебск», то наверняка вы уже догадались, что вы стали победительницей. Так что я вас поздравляю. Всем нашим слушателям и торговой марке «Ганна» в очередной раз хочется сказать огромнейшее спасибо. Ну а Юлия Викторовна, я сейчас вне эфира с вами свяжусь и расскажу, где и как вы будете забирать свой вкусный подарок. А эти овации в эфире звучат только для вас.
1: «Пикник-шашлык». Радио Витебск. Слушай свое.

0: Дорогие радиодрузья, спешу напомнить, что уже совсем скоро в обеденное время на волне Радио Витебск начнет свою работу поздравительный сегмент, он же музыкальный агент. Если в эту финальную летнюю пятницу хочется порадовать как-то по-особенному своих родных и близких, то пишите прекрасные сообщения уже прямо сейчас. Озвучка у нас бесплатная, но данные не менялись. Вайбер, Телеграм 7071071.
1: Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на лайв, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 13 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о новостях региона. Более сотни объектов обновили в МИОРах к областным дожинкам. Об этом сообщила газета «Витьбичи». Около 10 километров дорог получили новое покрытие. Преобразилась центральная площадь райцентра. Здесь завершено благоустройство. Приведены в порядок расположенные рядом здания, в том числе центры культуры. Большая работа проделана в местной школе. Изменения коснулись и спортивной сферы. В МИОРах появился современный зал бокса, особенно долгожданный для местной школы. Теперь у юных боксеров полноценная база для подготовки дальнейшего роста. Обновили в городе жилой фонд, а вместе с ним привели в порядок дворы. Здесь появились удобные дорожки.
0: Экономика.
1: Дни Витебской области стартовали в Пскове. Программа официальных мероприятий открыла бизнес-встречи деловых кругов, участие в которой, по предварительной оценке, принимает более 50 компаний, сообщила газета «Витебские вести». Торгово-промышленные палаты регионов организовали проведение B2B-переговоров. Стороны проведут презентации, обсудят условия сотрудничества, новые направления взаимодействия и то, чем именно они могут быть полезны друг другу. Участие в бизнес-встрече принимают предприятия легкой пищевой промышленности, деревообработки, строительства. Сфера. В Витебской области продолжается контроль за торговым обслуживанием населения. В областном комитете госконтроля сообщили о результатах деятельности. В частности, одним из торговых предприятий Чашникского района наведен порядок, в том числе в кондитерском цехе и одном из магазинов, деятельность которых была приостановлена в соответствии с предписаниями комитета. О запрете реализации снято с продажи более 50 наименований товаров стоимостью 1700 рублей с истекшим сроком годности, а также без документов, подтверждающих их качество и безопасность. С прилавков убраны небезопасные товары, алкогольная продукция, китайские насосы и светодиодные лампы, польские сигнальные жилеты и российские бытовые удлинители. Также субъектам снижены розничные цены на ряд товаров. В Витебске изменится движение трамваев. Меры будут введены с 29 по 31 августа в связи с реконструкцией путей по улице Максима Горького. Об этом сообщила газета «Витьбичи». Количество рейсов по трамвайному маршруту номер 8, автобусным 17 и 45 маршрутам будет увеличено. Кроме того, будет организован дополнительный автобусный маршрут номер 65. Автовокзал, улица Герцена, предприятие «Витебск-Речь-Транс». Уже в сентябре в Витебске на линию выйдут два новых трамвая отечественного производства. Они будут курсировать по 8-му маршруту. Как сообщил канал «Беларусь-4 Витебск», новинки оснащены по последнему слову техники. Системы кондиционирования, автоматического пожаротушения, а также USB-разъема для зарядки мобильных телефонов. Кроме того, в числе преимуществ – большая вместимость. Вагоны рассчитаны на 159 человек. Общественный транспорт Витебской области продолжает обновляться. В этом году парк пополнит около 130 троллейбусов и автобусов. Депутат Палаты представителей Нацсобрания Виктор Павлович Николайкин проведет прием граждан по личным вопросам. Он состоится в понедельник, 31 августа, с 14 до 16 часов. Предварительная запись ведется по номерам 26-22-91 плюс 375-44-727-68-26. Это все новости к этому часу. Больше о событиях региона можно узнать на канале «Беларусь-4 Витебск».
0: Погода на радио Витебск.
1: В Витебске и по области переменная облачность, без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня по региону ожидается 19-24 градуса тепла, в Витебске днем до плюс 23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер Туран.

Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный агент.
1: На часах у нас уже обеденное время, а значит, на волне нашего города прямо сейчас начинается музыкальный агент. И здесь на старте нового часа хочется немножечко с вами пообщаться. Я думаю, что многие из вас в свободное время любят позалипать в социальных сетях или в мессенджерах, таких как Viber, Telegram, WhatsApp, Max, кто в чем на самом деле сидит. И там переписываются с родными, с друзьями, с коллегами, со своими вторыми половинками. И уверена, что помимо слов вы всегда используете какие-то картинки, гифки, либо те самые эмодзи. Так вот, знаете, оказалось, что в 2026 году самым популярным эмодзи стал такой плачущий смайлик с открытым ртом, и на самом деле, если на него посмотреть, то не разберешь, улыбается он или плачет от смеха, либо на самом деле просто плачет. Но, тем не менее, он занял первое место по частоте использования по всему миру и обошел популярности другие эмодзи. Ну и на самом деле его используют практически во многих переписках, когда человеку смешно, неловко и трогательно. Я хочу, чтобы вы сейчас наши мессенджеры Viber или Telegram с номером 70710071 заполнили не только прекрасными, добрыми, теплыми словами, но еще и теми самыми эмодзи, только добавили туда какие-то смеющиеся смайлики, поцелуйчики, сердечки и цветочки. Все-таки мы с вами наслаждаемся пятницей и кайфуем от того, что пока у нас на календаре еще лето. Так что пишите, не стесняйтесь свои приятности, скоро будем их озвучивать здесь в прямом эфире.
0: Музыкальный

0: предела! Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони 7043.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Музыкальный агент.
1: У Варзана в песне «Безумные будни», а у нас, к счастью, они завершаются, ведь финал трудовой недели как-никак. А вот как раз-таки, что касается музыкального агента, то программа у нас только недавно началась, и прямо сейчас я готова озвучивать ваши приятности, которые у нас здесь уже есть. Огромный привет Юльке, хорошо нам поработать, пишет Катюша, а завтра тебе хорошо выкопать картошку, а потом отлично отдохнуть. Ну вот, понятно, у кого какие планы на уикенд. Так, идем дальше. Доброе утро. Я бы сказала, уже, наверное, добрый день можно писать, но если кто-то недавно проснулся, тоже неплохо. Прошу поздравить мою доченьку Якимович Софию с 19-летием. Соня работает в Витебске в ЖО-1, и сейчас она как раз-таки на работе. Поздравляет мама из городка Глубокая. Хочу пожелать ей самых лучших свершений, добрых людей и исполнения всех желаний. Мы именинницу тоже поздравляем, желаем всего самого наилучшего. Ну и, конечно, пускай ее рабочий день побыстрее завершится, ведь у человека как-никак день рождения. Будем надеяться, что до начальника это поздравление сейчас тоже долетело. Так, есть у нас еще одна приятность, а именно тоже поздравление. Здравствуйте. Коллектив прачечной санатория «Спутник» поздравляет свою коллегу Шилак Людмилу с очередным днем рождения. Хотим пожелать всего самого приятного и прекрасного. Оставайся такой жизнерадостной, веселой, здоровой, счастливой. Всех тебе земных благ. Попросили поставить что-нибудь для именинницы русскоязычное. Предлагаю прямо сейчас вспомнить новинку от Юлианы Карауловой. Любовная летняя легкая песня называется «Самолеты». Прямо сейчас для именинницы. Музыка.

0: тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Вода минеральная Минская 4. 1 рубль 89 копеек за 2 литра. Творог Савушкин 5% жирности. 2 рубля 99 копеек за 300 грамм.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
5: Samsung фестиваль в пятом элементе. Скидки до 40% на смартфоны Samsung. Успей купить по суперцене до 14 сентября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Помогаем.
6: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Агент.
1: Прямо сейчас вместе с вами продолжаем активничать на волне Радио Витебск. Кстати, по поводу первой активности, не забывайте, друзья, что в нашем телеграм-канале Радио Витебск сейчас идет активное голосование за сегодняшнюю русскоязычную бранч-премьеру от Люсь Чеботиной. Кто хочет поддержать эту звезду, то переходите, ищите пост на эту тему и выбирайте свой вариант ответов. А еще, конечно же, не забывайте раскачивать наши мессенджеры Viber и Telegram своими приветами и поздравлениями. В рамках этого часа продолжаем все озвучивать. Здравствуйте, можно поздравить с днем рождения любимого сына Берестень Кирилла Максимовича. Хочу тебя поздравить, сын, ведь у тебя сегодня день рождения. Так будь ты в жизни так необходим, ну, например, до головокружения. Всегда ты оставайся человеком, на жизнь ты посмотри со всех сторон и пользуйся, пожалуйста, успехом, ведь в жизни помогает он. Ты не сдавайся в трудную минуту, пытайся все исправить поскорей, а мы, родные и друзья, всегда поддержим и поможем. С днем рождения, мама, Ксюша, Владик и Дмитрий. Написали вот такое вот замечательное стихотворение. Также есть у нас сообщение от Лены. Добрый день, Радио Витебск. Всем слушателям прекрасного солнечного настроения в этот летний пятничный денек. Передайте привет любимому мужу Андрею, Александру, Вадиму, вам, ведущие любимого радио, тоже привет и благодарность за наше хорошее настроение. Елена попросила по возможности поставить композицию «Почему?» от Лирика. Но раз хочется позадаваться таким вопросом сейчас, ответов песни, я думаю, что не будет, но вот как раз-таки композиция точно прозвучит. Музыкальный

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Министерство сельского хозяйства и продовольствия утвердило рабочий план осенних полевых работ. С начала года почти 3000 граждан получили правовую помощь в рамках выездных приемов Федерации профсоюзов Беларуси. Стартовые встречи 20-го тура футбольного чемпионата состоятся в Витебске и Гомеле. Подробности в начале следующего часа.
0: День на радио Витебск.

0: Резидент.
1: Спасибо Альберту Брайту за его музыкальную работу «Wild». Его пары и минутки славы завершились, а теперь настали мои. Вновь врываюсь к вам в эфир в нашей поздравительной программе, и давайте будем дальше двигаться по вашим сообщениям. Добрый день, Радио Витебск. Передаю огромный привет своему внуку Андрейке. Теплого солнечного дня. Пусть он будет самым успешным и комфортным для тебя. Прекрасного тебе настроения и удачи во всем. Обнимаю, целую и люблю, твоя любящая бабуля Люба написала. Есть у нас сообщение от Андрея. Привет, Радио Витебск. Наталья, привет. Сегодня отмечаем, наконец-то наступившую долгожданную пятницу и день мечты. Мечту, которая наверняка есть у каждого из нас. Ну а для вас, Наташ, очередной ребус. Поставьте нам музыкальную композицию, где есть слова «мечта», желательно что-то веселенькое, чтобы ворваться в эту пятницу на позитивных ритмах. Всем отличных выходных, написал Андрей. Ну, ребусы однозначно мне ваши нравятся, и, так сказать, к ним я уже привыкла. И благо музыки у нас хватает. Выбрала музыкальную работу «Dream On» от группы Depeche Mode, потому что обожаю этих парней, но для настроения выбрала как раз-таки ремиксованный вариант, чтобы можно было еще немножечко и подвигаться. И я сейчас прочитаю еще одно сообщение. Поздравьте, пожалуйста, моего сына Александра, ремонтирующего сейчас свою Хонду, с принятием ряда мудрых решений, написал, я так понимаю, отец, и попросил поставить для сына какой-нибудь мужской трек. Ну вот как раз-таки я думаю, что группа Depeche Mode для парня тоже очень даже подойдет, поэтому сейчас, как говорят там в эфире, за двумя зайцами погонишься, и мы как раз-таки прямо сейчас всех поймаем.
0: Музыкальный агент.

0: хороший знак.
1: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Студент.
1: Только что послушали в эфире нашу белорусскую крутейшую группу Parade of Planets. Юля потрясающе поет на французском языке. И, кстати, отличные новости, кто еще про это не знает. Эта группа будет выступать на фестивале «Пойма» завтра. И, кстати, по поводу игры «Поймай меня» и фестиваля «Пойма» мы тоже сегодня в эфире поговорим, потому что будем разыгрывать и дальше входные билетики, те самые входные браслетики. Ну а пока давайте все-таки перейдем к вашим текстам. Передаю привет семье Антоненко и Краско. Желаю хорошей рыбалки и хорошего настроения. А также есть у нас сообщения еще некоторые и в Вайбере. Написала Маша. Хочу поздравить всех с наступлением такой долгожданной пятницы и началом выходных. Ведь чтобы сказать кому-то доброе слово, не всегда нужен повод. Машенька, с вами полностью согласна. Маша попросила по возможности поставить свежую работу «Любовная» от Акмаля. Судя по всему, как часто вы любите ее заказывать в поздравительном сегменте, она многим очень даже понравилась. Так, Катюша попросила продублировать сообщение, потому что Юлька, ее подружка-то, не услышала. Повторяю, огромный привет Юльке. Хорошо нам поработать, а завтра тебе хорошо выкопать картошку, а потом еще отлично отдохнуть. И есть у нас сообщение от Саши. Добрый день, уважаемая Радио Витебск. Передайте привет всей семье Зуевых. Особенный и персональный, как всегда, моей жене Анне, сыновьям Дмитрию и Максиму, маме Марии Дмитриевне. Я вас очень сильно люблю. Также привет есть для Вадима Сергеевича, Елене и Андрею тоже передают, Саве, соседу сверху и снизу, Олегу и Вячеславу, конечно же, вам, Наташа, а также всему коллективу радиостанции «Витебск». И всем слушателям хороших выходных. Естественно, мне тоже привет, я занимаюсь покраской в гараже. Саша даже скинул тут фотографии нам. Видим, Саш, что вы работаете в отпуске, но, тем не менее, заниматься хозяйством тоже очень даже полезно, особенно под любимую музыку. Так что оставайтесь в нашей компании. Ну, а мы идем дальше по эфирному плейлисту и слушаем то, что вы заказывали сами.
0: Музыкальный агент.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама на Радио Витебск.
1: У хорошей хозяйки всегда есть запас, а доступные цены найдете у нас.
0: В магазинах «Ника» масло сливочное «Ясь Белоус» 3 рубля 39 копеек за 180 грамм. Консерва мясная «Свинина березовская тушеная» 3 рубля 99 копеек за 338 грамм.
1: «Ника», давайте экономить вместе.
2: Просто иди в оконный остров.
3: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
4: Дорогой, скажи мне 3 заветных слова.
5: Я все оплатил. Это все теперь наше.
4: Наше все?
5: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: студент.
1: Вместе с коллективом One Republic мы добрались, друзья, до финала программы «Музыкальный агент». Напомню, что если вы не успели порадовать своих любимок как раз-таки в обеденное время, это можно будет сделать сегодня вечером с 19 до 20. И что же у нас здесь осталось? Еще, кстати, и в Вайбере, и в Телеграме по сообщению написал Владислав: передайте, пожалуйста, привет Дарье Борисовне из города Шклова. И вот такое. Вот, здравствуйте, с пятницей всех. Сашка, лови мои обнимашки. Ну и целовашки, конечно. Люблю тебя. Мой самый лучший, скучаю, Алиса. И Алиса попросила поставить колыбельную песню от Полины Гагариной. Мелодичная, приятная музыкальная работа. Прямо сейчас она прозвучит. Самое главное, только давайте, друзья, не спите. Все-таки пятница, а сам у себя не поработает. Музыка.

0: Витебск. Радио, которое ты любишь. В Витебске 14 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».
2: Мы

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Александр Рогожник и Михаил Ведерников подписали документы о сотрудничестве. Председатели Витебского облсполкома и губернатора Псковской области утвердили подписями план мероприятий на 2027-2029 годы. Также двусторонние документы о сотрудничестве с районами российского региона подписали председатели Сенинского и Городокского районов. Об этом сообщила газета «Витебские вести».
1: В Беларуси.
2: Министерство сельского хозяйства и продовольствия утвердило рабочий план осенних полевых работ. Для бесперебойной координации усилий в стране сформирован штаб и оперативные рабочие группы в каждой области. Такая система гарантирует, что в самый ответственный период ни одно хозяйство не останется без методической и практической поддержки, отметили в сельхозведомстве. Озимыми культурами планируется засеять почти 2 миллиона гектаров площадей. На данные площади аграриям предстоит подготовить около 400 тысяч тонн семян со страховым фондом. Акцент ставится на наукоемкие и ресурсосберегающие технологии. Аграриям нужно будет внести около 370 тысяч тонн минеральных удобрений и провести химическую обработку посевов озимых культур на площади более 1 миллиона гектаров. Также значится масштабная зяблевая обработка почвы. Просчитана и логистика. На период страды зарезервировано более 250 тысяч тонн дизельного топлива.
1: В мире.
2: Цены на пшеницу достигли нового трехлетнего максимума на фоне растущих опасений в связи с возможным обострением российско-украинского конфликта. Об этом сообщает Белта со ссылкой на материал Bloomberg. Эскалация ситуации в Черном море нанесла ущерб портам и зерновым терминалам, значительно сократив поставки из одного из ведущих регионов экспортеров. Повышение цен на зерновые увеличивает вероятность новой волны продовольственной инфляции для потребителей, которые без того испытывают трудности из-за роста цен на энергоносители и транспортные услуги в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.
1: В Беларуси.
2: С начала года почти 3000 граждан получили правовую помощь в рамках выездных приемов Федерации профсоюзов Беларуси. При этом 97% опросов удалось решить непосредственно на месте. Об этом сообщили в пресс-службе ФПБ. Наиболее активно за юридической помощью обращались жители Витебской области. Далее по количеству обращений следуют Гродненская и Минская области. При этом потребность в квалифицированной правовой помощи сохраняется во всех регионах страны. Основная часть обращений была связана с трудовой деятельностью. Востребованными также оставались консультации о правомерности привлечения работников к дисциплинарной и материальной ответственности. За первое полугодие участниками мероприятий по правовому просвещению стали более 20 тысяч человек. Это все новости к этому часу. Информационный день на волне радио Витебск продолжит Татьяна Белоголовкина, партнер выпуска сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 58 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: В Витебске и по области переменная облачность без осадков. Температура воздуха плюс 19-24. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 59%. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 6-11. Завтра днем по региону 21-26 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Семейный бранч с Наташей Баталко.
1: Ну что, друзья, продолжаем и дальше бранчевать эту финальную летнюю пятницу на волне радио Витебск, а значит, будем обмениваться не только положительной энергией, заряжаться позитивом, но и, конечно же, продолжим слушать классную музыку. Кстати, не забывайте в телеграм-канале под названием «Радио Витебск» голосовать за нашу бранч-премьеру от Люси Чеботиной. В следующей получасовке обязательно выйдем в эфир и подведем все итоги вместе с вами. А вот как раз-таки в этой обязательно поиграем в игру под названием «Поймай меня». Если вы хотите бесплатно попасть на пойму, то самое время играть, потому что там, уверена, будет круто и музыкально. Про то, что там своим творчеством завтра отметится белорусская группа Parade of Planets, я уже как-то говорила в рамках музыкального агента. Так вот, завтра они еще заглянут к нам в гости в эфир в 14:00, и моя коллега Даша Потехина возьмет у них интервью. Так что слушайте, обязательно будет интересно, а прямо сейчас мы с вами будем слушать талантливую певицу Эйву Макс.
0: Радио Витебск. Волна твоего города.

0: Реклама. Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Вы согласие о данных раздавайте всем подряд. Документы не читайте, там уж слишком много букв. Личный номер, телефоны укажите непременно. И повсюду раздавайте реквизиты своих карт. Ну а если не хотите вы стать жертвой аферистов, то внимательнее к защите личных сведений своих. Если дали вы согласие в части обработки данных, то по праву в одночасье его можно отозвать. Вам не позвонит мошенник, не пришлют рекламу в чат. Ваши данные и право только вам принадлежат. Национальный центр защиты персональных данных напоминает: не передавайте персональные данные непроверенным людям. Знайте свои права, предоставленные законом.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 35 копеек за 25 пакетиков. Мороженое Брест-Литовск, пломбир с ароматом ванили в вафельном стаканчике 1 рубль 39 копеек за 75 граммов.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
4: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.
5: Всем привет, это Иван Соловьев, и вы слушаете мою музыку на радио Витебск.

0: «Поймай меня, если сможешь».
1: В рамках бранча настало то самое активное время, когда мы сейчас с вами поиграем в нашу новую игру под названием «Поймай меня». И как раз-таки будем ловить тех самых знаменитостей. Напомню, что игра приурочена к масштабному, музыкальному, драйвовому, кайфовому летнему мероприятию под названием «Пойма», которое состоится уже сегодня и завершится завтра. Если вы хотите посетить это мероприятие бесплатно, классно отдохнуть, послушать музыку, погулять и, в общем, приятно провести время и действительно круто зафиналить лето, то сейчас вам обязательно к нам. Здесь мы разыгрываем одно пригласительное на две персоны, ну, условно назовем это входные билетики, или они те же самые входные браслетики, благодаря которым вы сможете пройти на территорию Витбы и, в общем-то, тусануть по полной. Игра у нас проходит сейчас в Вайбере. Номер мессенджера 7071071. А вот задание как раз-таки есть в нашем Инстаграм Радио Витебск. Что вам нужно сделать? Обязательно перейти сейчас в наш профиль. Подписаться, если вы еще не наш подписчик, просмотреть наши истории и долистать до видеоролика, на котором крутятся разные артисты со словами из песен. И потом сделать скрин определенного артиста, которого в эфире загадывает диджей, и этот скрин с реальным временем присылаете нам в мессенджер. Кто правильно выполняет все условия, ну, тот становится и победителем. Кто же меня интересует сегодня? На самом деле, признаюсь честно, звезд у нас уже в этой игре осталось не так-то и много, но тем не менее, я сейчас хочу в Вайбере увидеть скрин, на котором будут изображены девчонки. Это актриса, блогер и уже, кстати, певица Маш Милаш и Жасмин. А слова там будут из песни «Дольче Вита», «Не забыта», «Первая любовь». Игра началась.
0: «Поймай меня, если сможешь». Радио Витебск.

0: слушает.
1: Поймай меня, если сможешь.
2: Молодцы, друзья. Многие словили тех самых знаменитостей, которых я просила. Нужно было заскринить Жасмин и Маш Милаш со словами «Дольче Вита не забыта, первая любовь». Но первой в нашем вайбере оказалась Татьяна, которая сделала скрин этих звезд, да еще и указано там реальное время. У Тани номер телефона заканчивается на 2805. Дорогая Танюш, принимайте поздравления. Вы забираете от нас те самые входные браслетики. И я думаю, что классно проведете этот уикенд, где и как вы сможете забрать свой подарок, я расскажу уже вне эфира. Ну а мы, друзья, продолжаем двигаться дальше.
3: В финале лета на фестивале «Пульма».
0: Два дня веселья, музыки и спорта.
3: 28 и 29 августа. «Пульма», «Реки», «Ведьба», «Ночной рейп», лазерное шоу и более 50 артистов в программе «Феста».
0: Фестиваль «Пульма». Поймаем это лето вместе.
3: Информационный партнер «Радио и Видео».

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Белоруссия и Узбекистан обсудили вопросы развития военного сотрудничества. Страны Балтии просят у Брюсселя 100 миллиардов евро из-за инцидентов с беспилотниками. В Австрии из музея похитили бриллиантовое колье стоимостью более 4 миллионов долларов. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: дорогие радиодрузья, у меня для вас отличные новости. Все те, кто хотел в рамках бранча попытаться выиграть в игре «Поймай меня» и отобраться на фестиваль «Пойма», совсем скоро мы с вами еще немножечко поиграем. Так что следите за эфиром, и из вас обязательно кто-то отправится на этот классный музыкальный фестиваль.
1: Это слушает весь мир.

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
3: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите.

0: «Поймай меня», если сможешь.
1: Как и обещала, друзья, прямо сейчас мы даем еще один шанс кому-то отхватить те самые билетики, браслетики, чтобы посетить классное летнее мероприятие, музыкальное под названием «Пойма», которое начнется уже сегодня, немножечко позднее, и завершится как раз-таки завтра. Про правила игры, я думаю, за две недели вы уже, так сказать, в курсе, поэтому обязательно подписываемся на наш Instagram «Радио Витебск», пролистываем истории, смотрим видеоролик, и прямо сейчас, друзья, мы будем с вами там ловить российскую певицу, которая в своих песнях, ну, практически всегда, мне кажется, плачет. Это Анна Асти. «Все твои романы» и «Тяжелый вид спорта». Присылаем скрин с этой звездой с реальным временем в Viber по номеру 7071071. Всем удачи!
0: «Поймай меня, если сможешь».

0: которые ты любишь. Поймай меня, если сможешь.
1: Судя по вашим ответам и сообщениям, хочется отметить, что очень многие хотят попасть на это мероприятие, особенно бесплатно. Ну, естественно, потому что уверена, там будет действительно классно. Но, тем не менее, победительница у нас есть. Красивая девушка на фотографии, по крайней мере, ну, выглядит точно супер. Наталья ее, кстати, зовут. Номер телефона у Наташи заканчивается на 8144. Наташа мне уже успела написать и ура. И в первый раз в жизни, Наташ, судя по всему, я так понимаю, вы в первый раз в жизни играете. С нами, да? И, судя по всему, в первый раз получилось победить, и это на самом деле здорово. Наташа первая отправила мне скрин с Анной Асти, где было написано «Все твои романы, тяжелый вид спорта» и время указано. Наташ, надеюсь, вы на Инстаграм наш тоже подписаны. Обязательно проверим. Ну, в любом случае, я вас, Наташ, поздравляю. Вы сегодня классно идете тусоваться и завершать, так сказать, это лето. Всем нашим слушателям хочется сказать огромное спасибо за участие. Ну, не забывайте, что мои коллеги с вами вечерком обязательно тоже поиграют, и у них для вас

0: Реклама на радио Витебск.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
3: Я все оплатил. Это все теперь наше.
2: Наше все?
3: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: музыкального проекта The Bouse. Мы врываемся в финал не только на этого часа, но и финал нашего музыкального бранча. И перед тем, как попрощаться, мы, естественно, с вами еще и быстренько сейчас пробежимся по итогам голосования нашей сегодняшней русскоязычной новинки. Напомню, что на повестке пятницы у нас была новая работа «Горгона» от Люси Чеботиной. И что же мы имеем? Вот смотрю я сейчас на таблицу и сказала бы, ну так себе, если честно, сегодня результаты. 19% слушателей решили, что крутая новинка, 38% решили, что можно слушать, и 43% сегодня проголосовали как не мое. У нас есть, значит, один огонечек и один комментарий. Написала Анастасия: офигенная песня, кому там не мое, переключите радио. Ну, на самом деле, переключаться не надо, потому что я не думаю, что, так сказать, песня эта будет частенько играть, но, тем не менее, я думаю, периодически, конечно, будет разбавлять наш эфирный плейлист. Кому-то нравится творчество Люси Чеботиной, кому-то не нравится. Все мы на самом деле люди разные, и в этом, наверное, вся прелесть, потому что только так мы с вами можем обсуждать как раз-таки свои музыкальные предпочтения. В любом случае, друзья, вам огромное спасибо за то, что голосуете, спасибо вам за активности, ну и, конечно, отдельное спасибо за ваши эмодзи и комментарии. Все это очень ценно для нас. Ну а перед тем, как мне пойти на законные выходные, конечно же, хочется поздравить вас с финальной летней пятницей. Желаю прекрасно провести ее так, чтобы запомнилось. Ну и, конечно, желаю вам замечательных выходных. Услышимся мы уже с вами на следующей неделе. Будем потихонечку готовиться к осени. Ну, об этом, конечно, пока рано говорить. Напомню, что на протяжении 4 часов у микрофона с вами была Наташа Баталка. Как всегда, всех крепко, мысленно обнимаю и говорю вам пока-пока.
1: Радио Витебск. Радио, которое

0: Витебске 15 часов. Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. В Минске прошла встреча министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Виктора Хренина с чрезвычайным уполномоченным послом Республики Узбекистан в Республике Беларусь Нуриддином Мамажоновым. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства нашей страны. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития военного сотрудничества между двумя странами. Собеседники выразили уверенность в успешном развитии сотрудничества Беларуси и Узбекистана в военной сфере.
0: В мире.
1: Еврокомиссариат стран Балтии, Польши и Финляндии в письме к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен призвали увеличить финансирование балтийских стран со стороны Евросоюза. Об этом пишут латвийские СМИ. В качестве аргумента такой просьбы они назвали ухудшение безопасности в странах Балтии из-за участившихся нарушений воздушного пространства беспилотниками. Еврокомиссар отметил, что данные инциденты бьют по экономике приграничных регионов. В письме предлагается выделить странам Балтии 100 миллиардов евро, чтобы укрепить деловую и инвестиционную среду, а также устойчивость данных стран. По меньшей мере 117 иностранных граждан спасены в зоне наводнения в Непале. Об этом сообщает Катманду-Пост. По данным издания, среди спасенных иностранцев 85 граждан Индии, 16 граждан КНР, 9 Республики Корея, 2 американца и 2 итальянца. Гражданство еще 3 человек пока не подтверждено. По последним данным МВД Непала, число погибших в результате наводнения возросло до 538 человек. Пропавшими без вести числится 977 человек. Кроме того, травмы получили 73 человека, спасено 3700. По данным Международной федерации обществ Красного Креста и Красного полумесяца, наводнение затронуло по меньшей мере 93 тысячи человек. В Вене из музея похитили колье с почти 700 бриллиантами, ранее принадлежавшее египетской королеве Назли Сабри. Об этом на своем сайте сообщает местная полиция. Инцидент произошел накануне в музее прикладного искусства. Стоимость украшения на последнем аукционе составила почти 4,3 миллиона долларов. Вес бриллиантов, которыми украшено похищенное колье, превышает 200 карат. Колье было частью выставки, на которой представлены более 300 украшений из коллекции известного французского ювелирного дома. По данным полиции, двое неизвестных разбили стеклянную витрину, забрали выставочный экспонат и скрылись. Подозреваемые разыскиваются, начато расследование. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
0: Погода на Радио Витебск.
1: Завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, ночью слабый, днем 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 21-26, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Час по-русски. Радио.

0: реклама.
1: Просто иди в оконный остров.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
4: Всем огромный привет, это Лирик. Ты слушаешь мою песню на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
4: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
5: Думаем дальше. Какие еще варианты?
4: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
6: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко встретился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Новым королем Норвегии после смерти Харальда V стал его сын Хакон VIII. Евгений Золотой вышел в полуфинал чемпионата мира по академической гребле в Амстердаме. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на Радио Витебск. На Радио Витебск. Час по-русски.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Добрый день, в студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Беларусь в развитии сотрудничества с Россией выполняет и даже перевыполняет свои обязательства. Об этом президент Беларуси заявил на встрече с председателем правительства России, пишет Белта. Александр Лукашенко поблагодарил Михаила Мишустина и правительство России за безукоризненное выполнение своих обязательств перед Беларусью. Думаю, и вам предъявить претензии к Беларуси не в чем. Должен публично заверить, что все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено. Мы выполняем свои обязательства и даже перевыполняем, подчеркнул белорусский лидер. В свою очередь, Михаил Мишустин отметил, что товарооборот Беларуси и России системно растет. У нас много планов, связанных с промышленностью, производством, цифровой повесткой, электроникой. Много проектов рассматриваем, сказал глава российского правительства.
1: В мире.
2: Королем Норвегии после смерти Харальда V стал его сын Хокон. Он выбрал себе имя Хокон VIII. Об этом говорится в заявлении королевского дома, опубликованного в соцсети Facebook. Монарх решил оставить прежний королевский девиз «Все для Норвегии». Сегодня утром королевская канцелярия сообщила о смерти короля Норвегии Харальда V. Ему было 89 лет. Харальд V правил Норвегией с 1991 года. Монарх находился в больнице 17 августа в тяжелом состоянии. Его обязанности в период болезни исполнял Хокон. Хокону 53 года, он является единственным сыном короля Харальда V. Тайфун Саудель обрушился на восток Китая. Власти начали эвакуацию жителей, пишет Белта. Тайфун достиг Тайчжоу около 8 утра и города Вэньчжоу примерно в 9 утра по местному времени. В Вэньчжоу власти распорядились эвакуировать свыше 820 тысяч человек, а в Тайчжоу около 52 тысяч. Из-за стихийного бедствия нарушилось транспортное сообщение. В Тайчжоу были приостановлены 8 пассажирских паромных маршрутов. Временно приостановлено движение поездов на некоторых линиях провинции Чжэньцзян. Тайфун затронул и соседние провинцию Фудзянь. Власти ввели экстренные меры.
1: Новости спорта.
2: Евгений Золотой прошел второй отборочный раунд на чемпионате мира по академической гребле в Нидерландах, сообщает Белта. Сегодня белорус занял первое место в четвертьфинале в мужской одиночке. Два дня назад наш спортсмен выиграл предварительный заезд. Евгений является серебряным призером Олимпийских игр, медалистом чемпионата мира и победителем чемпионата Европы. Полуфинал с участием Золотого состоится завтра. Также в субботу выступление на турнире в Амстердаме начнет белорусский экипаж в мужской восьмерке. Финалы в этих видах программы пройдут 30 августа. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Кукуруза и горошек «Глобус» 425 миллилитров, 3 рубля 94 копейки. Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 89 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, ночью слабый, днем 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 21-26, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен облгидрометом.
1: Радио «Витебск». День твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио «Витебск».

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Вечереет за окном, шоу начинается. В городе нашем настроение поднимается.

0: Девочки наши пятничные, здравствуйте, 16.09 в нашем городе, 10 даже, 16.10, хорошая компания. Здравствуйте, Анастасия, как прошла ваша первая половина дня вообще? Как вы себя ощущаете в эту пятницу? У всех просто сегодня спрашиваю.
1: Нет, ну да послушай, сегодня же пятница, нужно не про первую половину дня спрашивать, а про то, как прошла рабочая неделя, и представлять себя, знаешь, теми самыми людьми, которые, ну, уже все закрыли, просто решили немножечко обсудить, что было интересного, на чем стоит заострить внимание, о чем забыть побыстрее, желательно вот уже в течение ближайших пары часов, и на что настроиться. Ну вот как-то так, по ощущениям.
0: Меня такое сейчас поймал себя на мысли, что если бы мы с тобой курили, знаете, как паровозы, вот прям, да, то, наверное, вот сейчас 4 часа нашего эфира надо было провести так, ну, если еще курить здесь можно было, значит, покуривая, значит, и размышляя о каких-то таких, вот, знаешь, о дорогих собаках, автомобилях, значит, о том, как мраморную говядину подавали, значит, и будут подавать.
1: Кому-то, кроме нас, да?
0: Не, ну, а что-то приятно вообще. И хотелось бы действительно 4 часа, вот, мы можем приятно и хорошо провести. Да, друзья? Да, друзья? Отлично.
1: Обязательно. Вот этим, пожалуй, и займемся вместе с хорошей компанией.
0: 2 билета в кино в ближайшем будущем. В этом часу разыграем уже, как бы, все. Такая интрижка хорошая.
2: Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио Видео.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
3: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
4: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: радио «Витебск» хорошая компания.
1: О как!
2: Ну, Анастасия, скажи, пожалуйста, как продвигается капитальный ремонт вашего дома на улице Фрунзе? Как?
3: У нас здесь такой аудиосериал «История нашего городка». Как?
2: Ну, сегодня ты сказала, что сегодня в 9 часов начали работать.
3: Сегодня все великолепно. Сегодня самая лучшая пятница из всех последних пятниц, которые вообще случались, если честно. Золотые люди! Вообще ничего не могу сказать. Делают свою работу. Молодцы, премолодцы.
2: А ты знаешь, в чем дело может быть? Оказывается, люди, вот современные, работающие, начали страдать так называемым тихим надломом.
3: Так.
2: И бьют тревогу. Это такое состояние человека, когда сотрудник выполняет задачи, но его инициатива и вовлеченность падает до нуля. Вот ты видел, когда...
3: Запал, пропал.
2: Да, вот. Ты видел, когда раскопаны эти трубы, а они сидят и в телефончиках. И вроде необидное время. Вот это вот называется тихий надлом, я так понимаю. Вот. Внешне человек вроде бы как бы стабильный, ну все хорошо, но внутри разрушается все, и он работает просто на автопилоте. Ну, не очень хорошее состояние.
3: Слушай, ну я знаю, что все-таки есть и приятная часть в этой новости. Это можно исправить следующим способом. Mm-hmm. Есть как минимум 3 рычага, которые можно нажать, и, собственно, все станет хорошо у этого человека. Первое. Поднять ему зарплату. Mm-hmm. Второе. Наладить коммуникацию, что в целом тоже неплохо. И снять часть задач. И все. И дать ему какое-то время, чтобы он, собственно, смог почувствовать себя снова нужным и так далее.
2: Послушай, у меня такой вопрос. А у нас, случайно, нету сейчас с тобой тихого надлома, коль ты знаешь, как это лечится?
0: Хорошая компания. Лучше, чем обычно. Реклама.
4: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
5: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
6: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
7: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: уже в магазинах.
1: Это точно?
0: Это точно. Каталог и адрес ближайшего магазина на сайте точно.бай.
2: Друзья, всем привет. Это Сергей Лазарев. Слушайте мою новую песню на радио Витебск.

0: ваши карманчики билетики в кино, друзья. И эти билетики в кино хотят прыгнуть в другой карманчик, чтобы потом вы пошли с этими билетиками куда-нибудь на мультики, на кинофильмы. В общем, и насладились от любимой радиостанции все это. Так что в ближайшем будущем поиграем в стоп-кадр.
1: Да, да, но перед этим обязательно сделаем небольшую остановку. Длинный дубль Игоря Захарова скоро будут здесь.
2: Это слушает весь мир.

0: Приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск», у микрофона Галина Захарова. Если верить некоторым источникам, Райан Гослинг не может договориться со студией Warner Brothers насчет «Барби 2». Впрочем, не один. Марго Робби и режиссер Грета Гервиг тоже требуют больше денег за свои услуги. Но это не мешает Гослингу и его продюсерской компании Open Invite совместно работать с упомянутой студией над другими проектами. По информации издания Deadline, готовится фильм по мотивам анимационного сериала «Флинтстоуны». Только не про Фреда и его доисторическую семейку. Главным героем должен стать Бам-Бам Раббл. Впервые Бам-Бам был показан не ребенком с дубиной, а более взрослым персонажем в сериале, где он уже подросток, встречается с Пеблс, учится в средней школе Бэдрока и устраивается на свою первую работу. Также вместе с Пеблс они организовали музыкальную группу Бэдрок Рокерс. Классические персонажи Фред, Уилма, Барни и Бетти появлялись и мельком. К слову, у Флинстоуны уже дважды посещали большие экраны в 1994 и 2000 году. Суммарно полнометражные фильмы заработали $400 миллионов. Ну а Райан Гослинг в этом году сыграл в блокбастере проект «Конец света», и впереди его ждут «Звездные войны», «Старфайтер» и «Призрачный гонщик».
1: За кадром.
0: В декабре в кинотеатре нагрянет блокбастер «Мстители. Доктор Дум». Но еще до того студия Marvel успеет выпустить на Disney Plus свой новый сериал «Квест Вижена». Он стартует 14 октября и завершит трилогию, в которую помимо него входит шоу «Ванда Вижен» и «Это все Агата». К роли Вижена вернулся Пол Беттани. В шоу «Ванда Вижен» андроид был восстановлен как белый Вижен, но лишен памяти. Только в последнем эпизоде он получил прежние воспоминания и покинул городок Вествью. О дальнейшей судьбе персонажей поведал новый сериал. А в актерском составе также Мэри Макдоналд, Тодд Стэшвик, Эмили Хэмпшир и другие.
1: Длинный дубль.
0: Через месяц на большие экраны выйдет фантастический боевик «Девятая планета». И незадолго до премьеры компания Central Partnership опубликовала еще один трейлер фильма. В накачанном экшеном ролике главный герой вспоминает войну в другом мире. Героя играет оскаровский номинант Юра Борисов. Также в актерском составе Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков, Максим Емельянов, Данил Стеклов, Даниил Спиваковский и другие. В центре сюжета «Девятой планеты» автомеханик Дима Хруст. После несчастного случая у него в голове вспыхивает воспоминания о службе на девятой планете. В этих воспоминаниях удивительные пейзажи, база землян, сражения с чудовищами, друзья и любимая девушка Полина, которую он забыл. Окружающие не верят Хрусту, но однажды он в реальной жизни встречает Полину. После этого Дима уже не сомневается в правдивости новых воспоминаний и в том, что кто-то скорректировал ему память, кто и зачем. Правду можно узнать, только вернувшись на опасную планету. В прокате «Девятая планета» появится 24 сентября. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии. Оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: Радио Витебск. Камера, мотор. Стоп-кадр.
1: Как же это прекрасно! В пятницу взять и выиграть билетики в кино. Может быть, для того, чтобы в выходные эти билетики обилетить, грубо говоря, отоварить и сходить в любой кинотеатр на любой киносеанс. Причем сделать это вдвоем, потому что именно два билета у нас разыгрываются в игре «Стоп-кадр», как обычно, побудем в хорошей компании здесь, на Радио Витебск. Правила совершенно незамысловатые, но до этого момента давайте, Анастасия, расскажем людям, а что можно посмотреть у нас в кинотеатрах? Ведь, знаете, просто некоторым не то, что, ну вот едет человек в машине, это надо лезть, открывать телефон, отвлекаться. А сейчас мы раз ему и расскажем. Он такой, точняк, ребята, дело говорят, надо даму сердца пригласить в киношку.
2: Ну, слушай, на такое кино, возможно, не каждая дама сердца пойдет, но в целом задумка интересная. Во-первых, там снимается Энн Хэтэуэй. Mm-hmm. Да, возможно, кому-то нравится эта актриса, но помимо нее там, конечно, есть еще и Юэн МакГрегор, например.
1: Ага. Да? К этому я по ней могу сказать, что это женщина, которая не стареет, она ведьма.
2: Но это правда.
1: Да, да,
2: вот,
1: ты заметила?
2: Кстати, абсолютно. Мне кажется, она за 20 лет вообще не изменилась. Как она была такой...
1: И это как ее, и Сальма Хайек тоже. Они, наверное, какое-то одинаковое зелье пьют. Ага.
2: Сальма Хайек и Сандра Буллок, наверное, тоже.
1: Ну и это тоже, да.
2: Да много вот этих вот голливудских красоток. Мне кажется, еще вот какого-то такого...
1: И Стэтхэм тоже, наверное, пьет это зелье.
2: Да, это самая главная красотка. Ага. Так, ладно, что касается фильма, называется «На краю Уок-стрит». Это какая-то отчасти фантастическая история. Там еще примесь боевика, приключений, ля-ля-ля. В общем, что там происходит? Там происходит следующее. Неожиданно гаснет свет якобы на всей планете и почему-то остается за краем этой планеты вот один небольшой городочек, который переносится в какое-то странное время. Там по улицам ходят динозавры, люди пытаются этого избежать. В общем, много всякого разного. Очень эклектично. Мне кажется, туда отправили абсолютно все, что можно, все, что когда-то любили и, возможно, еще очень долго будут любить. Ну и вот как главные герои будут с этим совсем справляться. Ну, как я понимаю, там без жести, без мяса вот этого. Может, там съедят кого-нибудь, но аккуратненько, без крови.
1: Вот. Так, по-вегански, знаете ли. Значит, друзья, ну, хотите билетики в кино, значит, правила простые. Мы сейчас говорим фразу из известного кино, да, как правило, берем советские фильмы. Вы эту фразу, ну, не договариваем, а вы должны дополнить фразу и свой вариант ответа прислать на Viber 7071071. Кто быстрее присылает, тот билет в кино и получает. Все.
2: Но сегодня, наверное, фраза не то чтобы супер распиаренная, поэтому назовем еще и фильм сразу.
1: Да.
2: Сегодня мы решили

0: Реклама на радио Витебск.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Хорошая компания на радио Витебск.
4: Камера, мотор. Стоп-кадр.
5: Сейчас мы узнаем, кто пойдет у нас в кино совершенно бесплатно. В любой кинотеатр, на любой киносеанс, на два лица билетик, как обычно в хорошей компании, побудем приблизительно в 16.35. Ну, может быть, 38. Ну, так вот, да.
6: Слушай, ну, сегодня мне очень нравится, каким образом у нас здесь вырисовываются ответы. Большая часть оказалась неверной, но очень приятной. Потому что здесь самое главное, вот написали бы, счастливый, богатый, любимый. Почему никто не написал умные, вот я не понимаю. Ну ладно, это уже другая история, потому что все это неверно.
5: Потому что горе от ума обычно, понимаешь? В этом классик писал, между прочим.
6: Ой, простите, пожалуйста.
5: Не-не, это я не камень твой огород.
6: Поздно! Поздно, Саша!
5: Философия!
6: Подождите, но не об этом, друзья. О самом главном, конечно, о том, что все-таки является правильным ответом. Напоминаю, что цитата сегодня звучала следующим образом. Не родись красивый, а родись, и вот какой! Родись активный, говорила девушка своей подруге так.
5: В фильме «Самая моя
6: Сюзанна».
5: Да, да. Ее мужа Ширвинт играл еще. Вот.
6: В общем-то, она, главная героиня, так и говорила. Ирина Муравьева, кстати, классная в этом фильме. Вот. Что касается того, кто же все-таки оказался победителем, а точнее победительницей. Номер девушки заканчивается на 475. Зовут ее Юлия.
5: Сейчас мы расскажем Юле, как она пойдет в кино, а пока Юля может уже сразу думать, с кем она туда отправится. Завтра и послезавтра играть не будем. В понедельник продолжим разыгрывать билетики. Это хорошая компания. Это была программа, господи, игра «Стоп-кадр».

0: от стрекоза тоже. Ля-ля-ля, лето красное пропела, а шины купить не успела. О нашем генеральном партнере.
1: Исправляем ситуацию. Да, буквально через несколько дней, как я понимаю, одна из акций закончится, но пока все еще впереди. Партнеры вечернего шоу компании «Автосит», шины и диски, большая распродажа шин в магазинах «Автосит». Скидки на все шины от 10 до 50%. «Автосит» в Орши, Якубовского, 85, «Автосит» в Витебске, Московский проспект, 35 и «Автосит» в Полоцке, Петросябровке, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Реклама.
3: У хорошей хозяйки всегда есть запас, а доступные цены найдете у нас.
2: В магазинах «Ника». Масло сливочное «Ясь Белоус». 3 рубля 39 копеек за 180 грамм. Консерва мясная «Свинина березовская тушеная». 3 рубля 99 копеек за 338 грамм.
3: «Ника». Давайте экономить вместе.
4: Для здоровья, вкуса, силы. Лук, сивок, чеснок озимый. Хочешь славный урожай? Беги в «Насенне» покупай!
5: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: На радио «Витебск» хорошая компания.
3: Знаешь, сейчас такая будет интересная, Настя, новость по, ну, для тех людей, особенно, кто был когда-либо в Египте. Ну, знают, да, там кто-то в отпуск летал, кто-то еще собирается.
4: Да, да, так да, вот, чего делать нельзя, что можно.
3: Ну, да, так вот, Египет, оказывается, это не только те стереотипы, которые мы принимаем, это море, рыбки, значит, эти анимация, значит, это обжорство, вот это.
4: Верблюды.
3: Да, да, ну, залезть бесплатно, слезть задорого. А еще Египет, оказывается, это ограбление века, потому что на днях банда из 6 человек на ходу украла 105 килограммов курицы. Понимаешь?
4: И казалось бы...
3: Но на ходу есть видео. Ну, это реально как Голливуд. Голливуд. Это ради 105 килограммов курицы люди пошли на отчаянные такие меры. Серьезно, вообще.
4: Ну, возможно, до этого они позаботились о том, чтобы там была не только курица, но и в курице было какое-нибудь золотое яйцо. И поэтому они, рискуя своими жизнями, грузили все. Хотя там такой грузовичок ехал, что, ну, не похоже это на какую-то, знаешь, бандитскую разборку или какое-то похищение века. Просто ребята в алкоголичках, в майках, я имею в виду, в трениках, в черных, перебрасывают из большой машины с прицепом в какой-то небольшой голубой грузовичок. Вот эти вот куриные тушки. Выглядит, конечно, интересно. Я бы даже сказала по-болливудски.
3: Значит, ну... Не надо так, ну, мы же, конечно, ну, это
4: а
3: плохо.
4: Что? Ну, просто киношно все это выглядит. Понятно, что это преступление, но мы сейчас не будем морализаторствовать.
3: Нет, да, значит, не за горами у нас 17.00. Поздравляем тех, у кого заканчивается рабочая неделя совсем. Сейчас, ну, в начале следующих часа свежие новости послушаем Таню Белоголовкину.
2: Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: Витебске 17 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко в Москве в Белом доме провел встречу с председателем правительства России. Михаил Мишустин рассказал о совместной работе с белорусскими партнерами. Подробностями делится полпервого.
2: Уважаемые Александр Григорьевич, я сердечно приветствую вас в Доме правительства Российской Федерации. Начался ваш визит в Россию. Завтра у вас встреча предстоит с президентом России Владимиром Путиным. Хочу заверить вас, что все решения, которые принимаются на высшем уровне, мы исполняем. С моим коллегой Александром Геннадьевичем Турчиным провели сверку всей двусторонней повестки вопросов союзного государства, а также вопросов, которые связаны с Евразийским экономическим союзом. Ну, хочу сказать, что наш товарооборот взаимный растет системно. За 5 месяцев он вырос на 12,5%. И надеюсь, что еще далее по темпам роста мы должны структуру его улучшить. Мы много делаем проектов вместе в промышленной кооперации. Я знаю, как к этому вы относитесь лично. Поэтому у нас очень много планов, которые так или иначе связаны с промышленностью, с производством. Есть вопросы, связанные с цифровой повесткой, с электроникой. Вопросы взаимного признания электронно-цифровой подписи. Вопросы туризма мы обсудили. Электрички по вашему поручению, Владимир Владимирович, поручению запустили. И много-много еще проектов рассматриваем. Ну, ждем всех мероприятий в Минске. 1 октября мы знаем, Беларусь пригласила нас на, в том числе, проведение союзного кабмина, союзного государства, который мы проведем. А на следующий день предстоит Евразэс, Межправсовет, глав правительств стран, членов Евразийского экономического союза. Ну и также серьезная выставка «Инопром». Белоруссия, на которую мы приезжаем и где, собственно говоря, заключаем новые договоры, контракты. Уважаемый Александр Григорьевич, у нас большая повестка, поэтому еще раз хочу вас заверить, те вопросы, которые ставят наши президенты, на постоянном контроле правительств, и добро пожаловать еще раз.
0: В мире.
1: Министр внутренних дел Германии Александр Добринт заявил о намерении Берлина создать группу быстрого реагирования в регионе Балтийского моря. Об этом пишет немецкая газета Die Welt. Перед началом конференции в городе Фленсбург он сказал, что обсудит этот вопрос со своими коллегами из государства Балтийского региона. Глава МВД Германии отметил, что Балтийское море представляет собой зону общей угрозы, а Берлин хочет превратить ее в зону общей безопасности. По его словам, необходимо принимать совместные меры, необходима поддержка со стороны стран-партнеров. Добровольная эвтаназия стала законной на всей территории Австралии после принятия соответствующего закона о северной территории, последним регионом страны, где процедура была ранее запрещена. Об этом сообщает вещательная корпорация ABC. Согласно закону, обратиться с просьбой о добровольной эвтаназии смогут люди с неизлечимым заболеванием, которое, согласно прогнозам врачей, может привести к смерти в течение 12 месяцев. При этом медицинским работникам запрещено предлагать эвтаназию тяжелобольным пациентам. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. «Мелодия осени» уже звучит в АСВ-коллекция. Новая коллекция женской одежды, элегантная, современная, созданная в Гродно. Белорусское производство и стиль, которому доверяют годами. Приглашаем в фирменный магазин АСВ-коллекция в Витебске, улица Ленина, 48. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, ночью слабый, днем 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 21-26, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Вечереет за окном, шоу начинается.

0: кстати, всегда интересно, а где находятся те самые НИИ, институты исследований, где изучают знаки зодиака в целом и их поведение в жизни в целом и на дороге? Потому что вот страховщики, те люди, которые страхуют автомобили, mm-hmm. наши с вами, они заявили, кто самые опасные водители. Ну, у них же есть статистика, у них есть твои паспортные данные, они смотрят такие, так...
1: А вот тебе, пожалуйста, да. Возможно, там среди них затесалась какая-нибудь местная астрологиня, гадалка, еще кто-нибудь, в общем, и человек, о, нумеролог, возможно, mm-hmm. данный, который разбирается в этом во всем, и, ой, нет, или, возможно, HR, который набирает именно по такому принципу в организацию людей.
0: Вы вот сказали, да, действительно, вот сейчас вы за рулем едете, оказывается, козероги и раки самые опасные водители на дорогах. Вот. Еще опасные львы, овны и тельцы.
1: Но есть и положительная сторона. В топе рейтингов где-то в хвосте плетутся стрельцы и скорпионы, и поэтому считаются одними из самых безопасных водителей.
0: Правда, неправда, не нам судить, но если вы чувствуете, что вы действительно лев на дороге, можете нам написать Viber 707-71-071. Кстати, скоро будем миргать и расскажем о ситуации на дороге. Че, по пробкам там?
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витя».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
4: МТ-банк. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: прежде чем не мы подойдем к рубрике «Свои дороги» о нашем генеральном партнере, про компанию «Автосеть». Как всегда, Анастасия только разумная, вечная и добрая.
1: Естественно. Как еще про партнера вечернего шоу, компанию «Автосеть», шины и диски. Подготовьтесь к зиме вместе с магазинами «Автосеть». До конца лета скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть» Ворша, Якубовского, 85. «Автосеть» Витебский, Московский проспект, 35. И «Автосеть» Полоцкий, Петросябровки, 57.
2: Хорошая компания на радио «Витебск». Свои на дороге.
0: Ой, тут несколько минут назад Анастасия взглянула на наш город с высоты птичьего полета, сказала, ой, там пробки, там ДТП, ну давай, что там?
1: Ну, есть немножко, во-первых, если честно, мне интересно, здесь есть пробка на улице Лениной и улице Урицкого, вот здесь, недалеко от нас. И буквально пару часов назад я прогуливалась чуть-чуть, да, по улицам нашего города, и вот там, на этой перекрестке, было ДТП. Если здесь на данный момент пробка, возможно, все еще не решили вопрос. В общем, не знаю. Если вдруг кто в курсе, напишите, пожалуйста. А так, есть еще одна пометка ДТП, но уже в другой части нашего города, на проспекте Строителей, недалеко от Большого Евроопта, ну и всех остальных магазинов. Так, что еще у нас здесь такого из ряда вон? Ну, не могу сказать, что какая-то внештатная ситуация, но, тем не менее, на Московском проспекте уже где-то ближе к выезду из города вообще. Белева-1. В районе Белева-1, вот там находится сейчас пробка. Центральная часть нашего города тоже постепенно затягивается машинами. Конечно, не будем забывать про то, что мосты — это излюбленное место автомобилистов. Но и чуть-чуть Фрунзе, чуть-чуть Буденова. Ну, а все остальное так, как есть. А, ну ладно, еще одно место, о котором, наверное, стоит упомянуть, потому что вчера нам о нем сказали, сегодня скажем сами. За мост Шмырева переезжают люди и стоят перед улицей воинов интернационалистов.
0: Ага, все ясно. Ну, понятное дело, что люди хотят все побыстрее вечер пятницы встречать. Но будем благоразумны, не будем никуда торопиться, все успеем. А еще поднимемся настроение благодаря нашей рубрике «Свои дороги» и вот этим миргам. На счет раз, два, три, как обычно, как всегда, включаем аварийку своего автомобиля, озаряем окрестности, можно об этом написать, где вы помиргали и где вы вообще нас слушаете. А также, если увидели ответочку. Если ответочки нет, неважно, самое главное, это наше хорошее пятничное настроение. Готовы? Поехали, погнали, полетели. Раз, два, три, мир!
2: Хорошая дорога в хорошей компании.

0: сегодня наших радиослушателей есть не только те, кто за рулем. Он Максим написал. Передаю всем привет, всем хороших выходных. Папа Андрей, мама Юля, бабушка Света, дедушка Иван. Вы лучшие! Максим, ты тоже молодец. Слушаешь хорошее радио. Тебе хороших последних выходных, я так понимаю.
1: Перед школой ты имеешь в виду?
0: Да, перед школой. Наверное, ты школьник уже. Вот.
1: Ну, кто его знает. Но в любом случае, вот мы знаем еще одну девушку. Сейчас Миргает Алена. У нас на Петрусе Обровки. Вам тоже большие-большие приветы.
0: Николай Миргался на Гагарина. Опель 3232. Своих не увидел, но всех с пятницей.
1: Так, Московский проспект сегодня тоже вместе с нашими мерганавтами. Виталий отписался. Передает всем пожелания хорошего вечера.
0: Антон Начкалова на Рено 1719. Тоже помиргал и тоже пожелал всем хорошего вечера. Спасибо.
1: Так, а вот Сергей говорит, проехал всю Карлову Карла Маркса, на аварийке своих не заметил.
0: А есть еще Андрей, который вообще в беседке на даче миргает. Привет соседям по даче Лехе и Илье, а нам солнечной смены пожелал.
1: Спасибо большое.
2: Хорошая компания. С нами всегда хорошо. Реклама.
3: Авто выбирай на бутик Автобай.
4: Авто продавай на бутик Автобай.
3: Авто меняй на бутик Автобай.
4: Авто покупай на бутик Автобай.
2: Более 4000 хороших авто в наличии.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
2: на сайте бутикавто.бай.
5: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
6: Спилили! Скосили!

0: шутки до предела.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свои.

0: Оль, смотри, что, Анастасия, есть запоздалый мирк от Сергея, который где-то в Василевичах помиргал. Где это, кстати, Василевичи? Интересно даже. По какой дороге от Витебска ехать? Сергей, мигните, пожалуйста. А еще Сергей поздравляет с днем рождения доченьку Киру вместе с своим сообщением. Давайте мы еще вот следующую песню для вообще именинников дня сегодняшнего. Хотя у нас есть программа при этом поздравления «Музыкальный агент». Там у нас серьезные будут поздравления. Между прочим, если у вас есть поводы, можете туда вот присылать. Напомним, с 19 до 20:00.
1: Да, да? Поэтому, возможно, чуть-чуть позже будем принимать ваши приветы, чтобы не потерялись. Ну, мало ли, на всякий случай. Но что касается такой своего рода музыкальной открытки, то обязательно организуем пятницу, в конце концов.
2: Привет, я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио «Витебск».

0: Девочки, немножечко про будущее. Ну, во-первых, новости у нас в ближайшем будущем. Ну, поиграем. Да.
1: Да, но знаете что? Как поэту Мэри Краули, давай не ждать. Вот и мы давайте не будем ждать. Чем быстрее мы пересечем эту линию середины часа вместе с новостями, а тем быстрее мы стартуем.
2: Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Александр Рогожник ознакомил Михаила Ведерникова с тематической экспозицией региона на днях Витебской области в Пскове. В Витебском районе перезахоронили 5 красноармейцев, погибших при освобождении Витебска. Чистые игры по-витебски в парке Мазурина собрали почти 1,5 тонны мусора. В начале следующего часа об этом и другом подробно. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Предприятию спецавтобаза требуется сортировщик вторичного сырья зарплаты 1200-1350 рублей, слесарь-ремонтник зарплаты 1800-2000 рублей. Телефоны 227608, 29 829 47 68.

0: «Поймай меня, если сможешь».
1: Так вот, друзья, игра под названием «Поймай меня, если сможешь». И во время этой игры мы разыгрываем два билетика пригласительных на фестиваль «Пойма», который стартует уже сегодня.
2: Да уже, мне кажется, стартовал. Да, почему стартует? Уже стартовал, если честно, даже мы здесь слышим музыку наверняка. Там так драйвово, там так ярко, там так классно. Друзья, если вдруг вы тоже, проезжая здесь мимо Витьбы, вдруг подумали, что за музыка, я тоже хочу. Но вот сейчас у вас есть отличная возможность сыграть вместе с нами, ответить на вопрос, поскольку это финальная игра. Давайте чуть-чуть изменим свою траекторию. Отвечаете правильно на вопрос, получаете билеты. Вот и все.
1: Вообще элементарно. И тем более вопрос будет связан с тем, о чем говорили не раз сегодня в эфире наши коллеги. Кто слышал, а информация-то есть у нас, кстати, в интернете, я вот что-то...
2: В соцсетях? Да, конечно.
1: Вот, отлично. Тогда, внимание, вопрос, кто быстрее отвечает на Viber 7071071, получает билетики на фестиваль «Пойма».
2: Все. Да. А кто же к нам придет завтра в рамках программы «Аудио Клаб»? Друзья, кто придет в гости к Даше Потехиной и будет разговаривать с ней о музыке и о многом-многом другом?
1: Какой коллектив?
2: Ну, белорусский.
1: Да.
2: Давай сразу. Ну, вот, в общем, мы подсказали, коллектив. Мне кажется, со всех сторон. Не забывайте, что вам необходимо дать нам ответ по номеру 7071071 в Вайбере. Будем ждать.
3: В финале лета на фестивале «Пойма».
4: Два дня веселья, музыки и спорта.
3: 28 и 29 августа. «Пойма реки Витьба», ночной рейд, лазерное шоу и более 50 артистов в программе «Феста».
4: Фестиваль «Пойма». Поймаем это лето вместе.
3: Информационный партнер «Радио Витебск».
0: «Поймай меня, если сможешь».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
4: Фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай современный телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией мини-LED с оплатой частями на 20%.

0: И последний розыгрыш, но отрываться отправится, возможно, уже сегодня. Но, правда, не под группу Parade of Planets, кстати, это верный вариант. Эти ребята будут выступать на фестивале завтра. Сегодня можно будет насладиться творчеством других, огромного количества, кстати, музыкантов. А кто же пойдет это делать? Марина, поздравляем, номер заканчивается на 255, лайк поставлен.
1: Мария, ты сказал, или Марина? Мария.
0: Мария! Я имела в виду вас, но я не помню уже, что я сказала. Ой, простите, пожалуйста.
1: Ну, Мария, да. 72, 55. Маш, все, билеты ваши. Значит, ищите с кем, я думаю, что есть с кем пойти, естественно, и оторваться по полной программе. Равно как и желаем это сделать многим жителям нашего города. Допустим, у меня много знакомых-знакомых, которые очень хотят и очень пойдут, и очень потом будут довольны, и очень будут рады.
0: Надеюсь, что у всех на все хватит времени и ресурсов. И, возможно, мы даже встретимся там где-нибудь под сценой, будем отрываться практически до утра.
1: А давайте послушаем, кстати, коль мы задавали вопрос про ребят, которые придут завтра к Даше Потекиной. Давайте Парад планеты послушаем через несколько секунд.
2: Наша музыка на радио Витебск.

0: наши. После небольшой рекламы еще одна история о том, почему нужно бояться искусственного интеллекта.
1: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Реклама. Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс, 7043. Звони.
6: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. На Радио Витебск хорошая компания. Ньюс Плюс.
0: Новость про искусственный интеллект обещанная. Вот, Анастасия, вы боитесь ли искусственного интеллекта? Ну, в ближайшем будущем, не сейчас, например.
7: Ну, нет.
0: Да?
7: Нет, по одной простой причине. Искусственный интеллект обучают люди.
0: Угу.
7: Ну и все. А сам по себе механизм просто обрабатывает информацию и потом переработанную ее же выдает нам. Ну, то есть, ты же слышал, да, новость о том, что искусственный интеллект на старте, да, возможно, как-то странновато формулировал предложение, но, по крайней мере, писал без ошибок. А сейчас? А сейчас все немножечко иначе.
0: Какой-то страшный был сейчас хохот, конечно. Друзья, смотрите, не попадитесь на удочку. Девушка из Ульяновска выдумала себе беременность, нарисовала деток в искусственном интеллекте, чтобы
7: помогать. Ну, причем она сделала картинку УЗИ, потом она сделала фотографию там, где у нее якобы двойняшки.
0: Да!
7: И,
0: да.
7: все это как будто бы в реальной палате, ну, в больнице, как я понимаю, из Ульяновска.
0: Ну, и отправлял своему бывшему и вымогал из него бабки. Вот, тут такая история.
7: Он поверил.
0: В результате сколько он? 684 тысячи российских рублей.
7: Ну, почти 700 тысяч России, да.
0: Ну, нормальные деньги.
7: Но тут нужно отдать должное. Он находился где-то на расстоянии, то есть не в самом городе. И поэтому, возможно, достаточно легко поверил. Ну, или просто совестливый и хороший человек оказался. А потом, когда он приехал в город, и в итоге ему...
0: А где?
7: Добрые люди, соседи, наверное.
0: Да, соседи?
7: Да. Сказали, что, знаешь что, да, ну нет. Вроде не ходил, не беременная, ни в роддом не попадала, с коляской ее не видели.
0: Но подъезд спит спокойно весь, никто, вот. Но детки не кричат, все хорошо.
7: Он расстроился, в суд на нее подал.
0: Ну, наверное, выиграет.
7: Наверное.
0: Чую я без искусственного интеллекта.
6: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Витебск. Хит на все времена.
1: Да, прежде чем у нас трамвай сейчас разгонится, друзья, напомним, что у нас в начале часа свежие новости и поздравляем тех, кто до 18.00.
2: Красота!

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным выразил уверенность, что Беларусь и Россия справятся с общими вызовами. Подробностями делится полперва.
3: Михаил Владимирович, я особую признательность вам выражаю за эту встречу. Мы с вами давно намечали эту встречу в преддверии встречи с президентом России. Завтра мы с ним переговорим по многим вопросам, но должен поблагодарить вас и ваше правительство за то безукоризненное на сегодняшний день выполнение своих обязательств перед Беларусью. Ну, я думаю, вам предъявить претензии к Беларуси не о чем. Должен еще раз публично вас заверить, что все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено. От мелочей там с топливом, и дизельным, и бензинами разными и так далее. Мы будем продовольствием, мы будем выполнять свои обязательства, мы выполняем их и даже перевыполняем. Вы можете нисколько не сомневаться. До серьезных системных вопросов, вот, которых вы только что сказали в рамках нашего союза, в рамках Евразес, мы вас ждем 1 октября в Беларуси. У нас есть ряд мероприятий, ну, чисто специфических для Мишустина Михаила Владимировича, поэтому вы обязательно приезжайте. Недавно был ваш первый заместитель Денис Мантуров. Мы провели с ним такую содержательную встречу. Она касалась не только промышленности, но и мы много говорили об экономике наших государств, подтвердили наши совместные проекты и в авиастроении, и в военно-промышленном комплексе, по всем вопросам нашли полное взаимопонимание. Ну и последнее, я вам, конечно, как человек уже опытный в политике, не завидую, потому что правительство России после вот этих тяжелых лет, я не знаю, вы везде можете работать уже, и выходить и выводить любые страны из кризисного состояния. Потому что тяжелейший момент, я даже не нахожу слов, чтобы выразить то, как вы с этим справляетесь. Я вот у Дениса по старой такой памяти по-дружески спрашиваю, как, ну, расскажи мне свои комиссии, как ты там работаешь. Ну, это ужас. А про вас так я и говорить не хочу. Очень тяжело, но я очень рад, что вы справляетесь. Я очень рад, что вы нашли с новым премьер-министром хорошие контакты, у вас взаимоотношения. Ну, и никуда не делся бывший посол Дмитрий Крутой. Вы знаете, он повестке нашей привязан очень тесно. И знаю, что вы в хороших отношениях, личных, с нашим бывшим послом. Я очень рад, что они могут вам помогать в продвижении многих вопросов. Ну, а на перспективу мы сегодня поговорим о нашей общей проблеме, которую нам приходится решать на юге Беларуси и на западе Российской Федерации. Действительно, проблема, но мы ее решим. Мы ее решим, как бы кому-то это не хотелось. А как кому хочется, не хочется, мы эти хотелки с вами уже раскусили и очень хорошо понимаем, что происходит вокруг нас. Поэтому желаю вам, нам, потому что все вопросы вместе приходится решать, поэтому я желаю нам, чтобы мы справлялись с этими проблемами. Но мы с ними справимся.
1: Новости региона.
2: Председатель облсполкома Александр Рогожник ознакомил главу Псковской области Михаила Ведерникова с тематической экспозицией региона на днях в Витебской области в Пскове. Потенциал Придвинского края представили ведущие предприятия и организации. Высокие гости посетили павильоны, пообщались с производителями и представили организации, продегустировали продукцию. В сфере наших интересов, безусловно, экономика. Сегодняшняя встреча была очень полезна для двух областей. Мы наметили, куда нам идти и как поэтапно двигаться к тому, чтобы и товарообороты, и контакты двух областей гостей носили интенсивный характер, подчеркнул Александр Рогожник. В братской могиле деревни Осиновка Шапичинского сельсовета Витебского района перезахоронены останки пятерых красноармейцев, погибших в год Великой Отечественной войны при освобождении Витебска. Они были обнаружены в окрестностях деревни Косачи в ходе международной вахты памяти с участием военнослужащих 52-го отдельного специализированного поискового батальона Вооруженных сил Беларуси, белорусских и российских поисковиков-общественников. В Витебском парке имени Советской Армии прошли масштабные командные соревнования по сбору мусора. Экологический квест от горосполкома, инспекции природных ресурсов и БРСМ объединил десятки горожан. В итоге с территории парка вывезли почти 1,5 тонны мусора и вторсырья. Победители получили кубки, дипломы и сертификаты. Важной частью мероприятия стала благотворительная акция «В школу с добрым сердцем». Участники принесли школьные принадлежности для детей-сирот, многодетных и малообеспеченных семей. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
4: Акция во всех магазинах «Веста».
5: Мороженое «Пломбир» Брест-Литовск в рожке с глазурью 70 граммов 1 рубль 49 копеек. Квас «Лидский темный» 2 литра 3 рубля 29 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
6: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, ночью слабый, днем 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 21-26, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
1: Вечер. Вечер на радио «Витебск». Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на радио «Витебск».

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Радио Витебск.
1: Да, каких только не бывает веселостей. У нас сейчас фестиваль «Пойма» сегодня начался. Люди вон в глубоком вишенный фестиваль делают. Люди вон арбузный делают. Да, арбузный фестиваль. Чего нет? Вот арбузный фестиваль. Это же хорошо. Это где арбузный фестиваль, кстати, проходит?
2: Ты не помнишь? Не у нас, к сожалению, не у нас. Называется эта локация Камышина. Между прочим, это Волгоградская область.
1: А-а-а.
2: Ну, вообще, конечно, прикольно. Пока кто-то танцует, кто-то арбузы точит. Между прочим, назвали это Арбуз Экспо 2026.
1: Ну,
2: чувствуешь уровень?
1: Да, ну ты протанцуют очень хорошо, потому что танцуют начали на танцполе, потом танцуют после арбузов, ожидая своей очереди возле ВИСИ.
2: Вот. Ну да, ты прав, танцам есть место и на этом фестивале.
0: Реклама на Радио Витебск.
3: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк.
4: Фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай iPhone 16 на 128 гигабайт со скидкой 36% за 2555 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
5: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
1: Серому обещали новый велик Sony, последнюю модель телефона. Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
2: Я поверил.
1: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. На «Радио Витебск» хорошая компания. Обсудим, не осудим.
5: Анастасия, Дроздова. Скажите, пожалуйста, а вы когда-нибудь так вот серьезно ходили в спортивный зал? Ну, знаете, чтобы купить абонемент, сделать себе вот это вот, как это
6: называется? Бывало, ты к чему клонишь?
5: Ну, просто к тому, ну, много же денег, это ж не дешево. И вот этого тебе, это ж не дешево, значит, придется ходить. Вот это вот. Потому что если время от времени, типа, ай, ну разово, это ж все, это ж расхолаживай, это ты ходить не будешь, да?
6: Ну, не знаю, смотря что кого мотивирует. Ну, наверняка вот эта вот история про то, что я же деньги заплатил.
5: Да.
6: Да, согласна, это сильная мотивация, ну, для кого-то, возможно, другая, но мы же не об этом.
5: Нет, ну, просто про то, что не надо будет скоро ходить и тратить деньги. Конечно, это плохая новость для тех, кто владеет этими суперсовременными спортивными залами. А китайцы придумали технологию, которая позволяет наращивать мышцы без тренировок. Вот хотите выглядеть вы как... Ну, я не могу, чтобы как вот прям бодибилдер. Ну, знаете, немножечко сделать свою фигуру, ну, чуть-чуть идеальнее, привлекательнее, чтобы вот здесь вот кубичик выступал, здесь вот она...
6: Так, подожди, а каким образом?
5: Специальные клетки вы под кожу, где они самоорганизуются и создают эффект физической нагрузки. На мышах метод уже сработал.
6: Да.
5: Да. Стало больше мышц у мышей, выросла выносливость и улучшилась плотность костей. При этом без нагрузки на сердце и суставы.
6: Так что если вдруг вы увидите бегущую мышь качка, то знаете, она из Китая прям бежит.
5: У нее еще глазки узкие тогда должны быть.
4: Хорошая компания. Лучше, чем обычно. Наша музыка. На радио. Радио Витебск.

0: вот куда-то поближе к теплым берегам. Хочется вот этих пальм, песка, шума волн и всего остального. Друзья,
1: всегда этого хочется.
0: Всегда этого хочется, но иногда для разнообразия хочется и чего-то такого, что поможет нам вот здесь, не где-то в наших фантазиях, а вот в реальности. Партнеры вечернего шоу вам в помощь. Компания «Автосеть. Шины и диски». Большая распродажа шин в магазинах «Автосеть». Скидки на все шины от 10 до 50%. «Автосеть» в Урше, Куповского, 85. «Автосеть» Витебский, Московский проспект, 35. И «Автосеть» Полоцкий, Петросябровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Я уже представил, как Эдуард на выходных пошел в «Автосеть», купил шины, принес их домой и сказал: «Жанна, мы не летим ни в какие жаркие страны». Я воспользовался прекрасным предложением и купил новые автомобильные шины для нашего железного коня. Да.
0: Но такого однозначно не случится, потому что скидки-то, скидки.
1: Ну да.
2: Радио Витебск. Радио, которое слушает.

0: Анастасия, как считаете, можно ли пускать Кузьмина в студию?
1: Я думаю, обязательно. В конце концов, он уже вон разминается. Практически размялся, скоро начнется забег. Друзья, поклонники спорта, Спорт.ФМ.
2: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт.ФМ».
3: Слушайте через несколько минут.

0: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только. Как всегда, актуально и быстро. Спорт FM в деле.
1: Спорт FM. Коротко о главном.
0: Вчера состоялась жеребьевка общего этапа Лиги Чемпионов. Ну какой же топ! Собрал для вас интересные огненные итоги. Реал Жозе против Интера с Ромой. Барселона Родри против его бывшего Ман-Сити. Барса в Азербайджане. Батраков против Сафонова. Встречи Фабригаса с Барселоной, ПСЖ и МЮ. Ждем. Напомню, все набранные очки будут сведены в единую таблицу. Первые восьмые места напрямую попадают в 1/8 финала. Девятые и 24-е места сыграют в стыках. По сути, 1/16 финала. Первые матчи общего этапа будут сыграны 8-10 сентября, последний тур 27 января. Все матчи в нем начнутся одновременно. Барса в 6-й раз подряд сухую обыгрывает Атлетик. Баски не могут забить Барсе с начала 25-го года. Общий счет их последних 6 матчей 17-0. Ну а в этой Ла Лиге парни Флика выбили 6 из 6 очков. Эми Мартинес, игрок Челси, лондонцы заплатят за вратаря 8,5 миллионов евро. Аргентинец подпишет контракт по схеме 2+1. Ранее у Мартинеса сорвался трансфер в Ювентус. Также Барколя переходит в Ливерпуль за 140 миллионов евро. 3 года назад Брэдли стоил ПСЖ 45. Сейчас это 5-й самый дорогой трансфер в истории футбола.
1: Спорт FM. Это интересно.
0: Андоррский комментатор сошел с ума. Впервые в истории страны местный клуб вышел в Еврокубки. Интерклуб Эскальдес прошел квалификацию Лиги конференций. Парни переиграли косовскую Дриту в серии пенальти. А после решающего удара андоррский комментатор не сдерживал радости. Теперь остались лишь две страны УЕФА, чьи клубы никогда не играли в Еврокубках. Это Черногория и Сан-Марино. Самый долгий сет в истории волейбола – 66-64. Новый мировой рекорд – Италия и Германия выдали уникальную зарубу на старте товарищеского матча. Первый сет растянулся на 130 очков и 1,5 часа. Немцы выиграли партию, но в итоге уступили итальянцам 2-3. Матч длился почти 4 часа. Предыдущий мировой рекорд был установлен в 2013 году в чемпионате Кореи. Тогда сет завершился со счетом 56-54. Его превзошли сразу на 20 очков.
1: Спорт FM. Не только спорт.
0: Турецкие болельщики в Твиттере по-новому взглянули на братьев Карамазовых из-за Батракова. После интервью Алексея, из которого они узнали, что его можно назвать Альёша, фанаты начали вспоминать произведения Достоевского. Оказывается, Достоевский все это время просто использовал сокращенные имена. Наконец-то все встает на свои места. Теннисист Рублев был крашем Миры Андреевой. Теперь они вместе играют в миксте. Российские теннисисты добрались до полуфинала US Open, а Мира призналась в детстве, в общем-то, совсем недавно, она обожала Андрея, а теперь исполнила мечту и очень счастлива. Фанаты Реала беспокоятся за Винисиуса из-за его подруги Вирджинии, которая устроила в доме бразильца абсолютный хаос. Хаос ТикТок. Спортзал Вини теперь постоянно переполнен друзьями Вирджинии. В доме с разрешения бразильца поселились несколько людей. На заднем дворе постоянно происходят шумные тусовки. Личные призы Винисиуса были убраны, чтобы у детей Вирджинии было больше места для игр. Вирджиния использует их с Вини спальню в качестве места для съемок видео и продвижения своего бренда косметики. Руки фитнес-тренер Фонсеки чуть было не поцеловал девушку в губы прямо во время тренировки в доме Винисиуса. Не, ну, Джуниор, ты давай там, заканчивай это.
1: Спорт FM. Бывает.
0: Алекс Бальде решил остаться в Барселоне и бороться за свое место, несмотря на то, что Флик не видит его в составе. Особенно этой новости должен быть рад Ламин Ямаль. В соцсетях завирусилась теория, что причиной его плохой формы на старте сезона было желание клуба продать его близких друзей – Касада, Форта и Бальде. Массовая драка вспыхнула после матча Лиги чемпионов между Фенербахче и Лионом. Гиндузи зарубился с тренером французов. Все началось еще во время игры. Матео кричал фанатам Лиона «Вперед, Марсель!», показывал им средний палец и тряс чем-то там попало. Все накалилось до такой степени, что один из тренеров французского клуба не сдержался и полетел с ноги в Гиндузи. А потом подключились и другие футболисты. Все скатилось в массовое побоище. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
1: Спорт FM.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
1: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: время на радио Витебск представляет бренд модной одежды «Точно».
1: Точное время в Витебской области 18:40.
2: Модно, стильно, дерзко и сочно.
3: Твой новый образ – это
2: точно. Для него и для нее безупречно.
3: Бренд одежды «Точно». Любовь навечно.
4: Новая коллекция модной одежды для школы, работы и отдыха уже в магазинах.
0: Это точно?
4: Это точно. Ищи ближайший магазин в торговых центрах «Трио», «Эвиком» и «Маркосити».
5: Реклама на радио «Витебск».
6: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
7: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
5: Телефон рекламной службы. 60 11 60. На радио «Витебск» хорошая компания. Любовный гороскоп.
1: Ни одна пятница не должна обходиться без любви. Будем придерживаться этого девиза, ну, по крайней мере, в эту пятницу. А в следующую уже посмотрим. Вот так вот работает женский мозг. Но самое главное, что лучше всех у нас работает, конечно же, местный специалист по звездам. Вот сейчас от него пришла информация, знаешь, ощущая себя немножечко вот этой вот женщиной, которая с прозрачным шаром, вот это вот, я чувствую, вот давай, сейчас давай. Расскажу. Друзья, абсолютно реальная, не могу сказать, подтвержденная информация, но, может быть, вы нам дадите обратную связь, и тогда все изменится. В общем, любовный гороскоп.
8: Как так долго это все...
9: Овны, этим вечером вашему любимому человеку очень захочется подольше находиться рядом с вами. Постарайтесь пойти ему навстречу в этом его желании, отменив по возможности не самые неотложные дела и приготовив для него самую приятную и нежную из всех ваших улыбок.
1: Отлично. Дальше у нас есть тельцы, которым звезды сегодня говорят, что благоприятный вечер для романтических свиданий. Самая главная приписка в необычной обстановке. Можно отправиться в поездку вдвоем с любимым человеком. Вы отлично проведете время и получите массу ярких эмоций. Какие-то события, которые произойдут с вами, наверняка вас сблизят и помогут лучше узнать друг друга.
9: Близнецы, если вы на днях расстались со своим партнером, звезды советуют вам пока не искать никакой замены. Наслаждайтесь свалившимся на вас свободой, однако не увлекайтесь, она может раздавить вас своей тяжестью.

0: работа.
1: Весы, убедитесь сегодня вечером, что вы точно знаете, заканчивается дружба, начинается любовь. Сегодня эту грань вам будет довольно просто перешагнуть как в одну, так и в другую сторону. И важно твердо осознавать, что вы делаете и зачем вам это нужно. Иначе все может закончиться весьма неприятным для вас образом.
2: Скорпионы, есть ощущение, что вы сегодня чаще смотрите в зеркало, потому что неожиданно для звезд, по крайней мере, выяснится, что вы очень привлекательны, а человек, который вам нравится, готов проявить инициативу. Благоприятный день будет также для пар, которые давно вместе.
1: Стрельцы, увы, на сегодня о личной жизни придется забыть напрочь, иначе вы можете потерять либо друга, либо работу, либо значительную прибыль. Попробуйте объяснить это вашей половинке, только опасайтесь подобной реакции. Они тебе важнее, чем я, например. В случае ее наступления стоит задуматься о том, а нужны ли вам такие отношения вообще.
2: Козероги, время выдохнуть. Вечер не слишком хорошо подойдет для романтического свидания. Скорее всего, вы почувствуете себя более уставшим, чем обычно, и предпочтите спокойный отдых.
1: Водолей, сегодня ваш любимый человек будет очень сложно реагировать на любую вашу попытку его обмануть, перехитрить или хотя бы разыграть. Постарайтесь принять во внимание его эту странную особенность и действовать в соответствии со сделанными выводами и расставленными приоритетами.
2: Рыбы, вы, наконец, можете отпустить свои внутренние проблемы, решение которых отнимало много сил у обоих. Отойдут они на второй план, и сейчас можно будет просто о многом поговорить, чем-то порадовать друг друга, поделиться впечатлениями, и все это явно пойдет на пользу отношениям и придаст вам сил и энергии.
3: В хорошей компании плохо не бывает. Радио Витебск. Слушай свое.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Привет, я Юлиана Караулова, и вы слушаете мою песню на волнах радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
3: Авто продавай на «Бутик Автобай».
2: Авто меняй на «Бутик Автобай».
3: Авто покупай на «Бутик Автобай».
4: Более 4000 хороших авто в наличии.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
5: Делаем потолки, а светильники дарим. «Метр Плюс» 7043. Звони.
6: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: радио «Витебск» хорошая компания. Трек вечера.
1: Друзья, предлагаем вам поиграть в трек вечера. В целом ни от кого ничего особо не надо. Так, немножечко вашей активности. Мы будем рады, а вам будет слегка весело, что благодаря именно вам мы будем слушать определенную песню. А этих песен у нас две. Одну предлагаю я, другую предлагает Анастасия. Вы голосуете в Вайбере. За них 7071-071. В общем, какая побеждает, открывает программу «Привет и поздравления» музыкальный агент. Вроде все сказал.
2: Ну, если честно, как-то вот захотелось быть как можно менее болтливые, поэтому предлагаю
1: как
2: просто...
1: можно менее болтливые? Хорошо.
2: Да, да, поэтому предлагаю вот, например, проголосовать «Красным сердцем» за такой отчасти девчачий трек. Ну а как еще охарактеризовать «Барби Герл»?

0: меня перед глазами всплыл вот этот самый клип оттуда, да, из тех годов.
1: Я клипа не помню, я не понимаю, почему как саундтрек не использовали вот этот сингл к фильму «Барби», который
0: к
1: вышел.
0: К последнему вот этому.
1: Ну да, да.
0: А это вообще песни обы что были, вот честное слово. Даже которые у нас, извините, крутились, мне не нравились эти песни. Ну, потому это современный фильм. Да, да, да, современный. Я, значит, предлагаю, друзья, голосовать за другую вещь, которая тоже, может быть, из тех годов, а может и нет. Когда-то они были пацанами, сейчас, конечно, дядьки, но по-прежнему отпетые мошенники.

0: если это песня, конечно, слышится с подтанцовкой Дроздовой, потому что я этого вижу, совершенно другое качество вообще будет.
1: Нет, я, знаешь, я прям вижу вот под эту песню, как в спортзале, ну, пацаны вот эти стоят около скамеечек, жмутся и такие, ай, ну нет, это не наше, мы ждем Рака Макафо. Вот, потому что больше ни под что танцевать нельзя было.
0: А, ты про дискотеку?
1: Я про дискотеку.
0: У вас в спортзале были, да, дискотеки?
1: Да.
0: Ты сказал, да, у нас очень спортивная школа была.
1: Да нет, я просто еще из того времени, когда не было отдельных мест для дискотек, а все проводилось в спортзале.
0: У нас как-то в зале было вроде бы. Да, да. Ну, это у вас, может, боксом заканчивалось просто все. Вот и все. Воршины свои правила.
1: Да нас только в форме просто пускали, понимаешь, а спортивный зал, спортивная форма, вот тебе, пожалуйста.
0: Ладно, все. Значит, друзья, вы голосуйте, пожалуйста. Да, черненькие сердечки за ответок мошенников, красненькие за барбекю от Аква коллектива. Можете просто писать Аква или ответы машинки. Мы это все поймем. И, конечно же, вспоминаем про программу «Музыкальный агент».
1: «Музыкальный агент» у нас в следующем часу стартует. Да. Номер 707-1071. В Вайбере, в Телеграме ждем ваши письма. Привет, поздравления. Музыкальные заявки принимаются.
2: Хорошая компания.

0: Витебске 19:00. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Алжира Абдельмаджиду Тебуну в связи с гибелью людей в результате лесных пожаров, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. В Беларуси с большой скорбью восприняли известие о гибели людей в результате лесных пожаров в Алжире, говорится в соболезновании. Глава нашего государства адресовал слова соболезнования и поддержки руководству страны, родным и близким погибших. Александр Лукашенко также пожелал выздоровления пострадавшим, силы мужества спасателям и пожарным, стойкости и единства всему дружественному алжирскому народу для скорейшего преодоления последствий катастрофы. Российские военные провели на государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования, сообщает ТАСС. Целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке. Все поставленные задачи выполнены в полном объеме, заявило министерство. В Индии строят 9 ядерных реакторов. К 2047 году страна планирует нарастить атомную генерацию до 100 гигаватт. Об этом сообщает TV BRICS со ссылкой на местные СМИ. В настоящее время в стране эксплуатируются 24 энергоблока атомной электростанции. Для ускорения развития отрасли ядерной энергетики приняты новые программы, направленные на укрепление производства, поддержку инноваций и привлечение частного бизнеса. Отмечается, что власти делают ставку на атомную энергетику как на источник чистой и стабильной энергии.
0: В Беларуси.
1: Единый день безопасности пройдет 24 сентября во всех учреждениях образования. Участие в нем в том числе примут работники МЧС. В ряде случаев планируется провести отработку планов эвакуации людей при пожаре, рассказал журналистам первый замначальника Главного управления надзора и профилактики МЧС Василий Севчак. Обучение правилам безопасности, по словам специалиста, ведется на протяжении всего года. Так, в декабре планируется проведение профилактической акции для школьников «Безопасный Новый год». И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, ночью слабый, днем 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 21-26, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: хорошей компании. Автосеть, шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Музыкальный агент.
3: Добрый пятничный вечер, 19:07 в нашем городе.
4: Вот, ну, ты держись, держись.
3: Я слово «пятница» сказал, мне аж стало так хорошо.
4: Ну, я уверена, что многим сейчас хорошо, кому-то станет еще лучше. Но, возможно, даже прямо в течение музыкального агента. А все к чему? Потому что приветы и искренние поздравления всегда греют душу. Вы не подумайте, ничего такого не имели в виду. Но по праздникам все-таки пробежимся. Сегодня для романтиков. День второй половинки. Ну все, можно писать письма.
3: Да, как говорила Раневская, половинка есть у таблетки и у попы.
4: И у людей хороших тоже есть половинка. Вторая, та самая.
3: Не, ну да, мы поздравляем тех, кто обрел свое второе «я» в другом человеке.
4: Да, есть такое. Кстати, сегодня еще день пышных дам, день столяра и плотника, день...
3: Смотри, как интересно, вчера был день каменщика?
4: Я так и знала. Да, вчера был день каменщика.
3: По очереди, смотри, начали каменщики седину отмечали вчера.
4: Сегодня дерево.
3: Каменщикам сегодня было нехорошо. Продолжили, значит, те, кто работают с металлом и с деревом. Прекрасно. Да. Ну, конечно, они каменщиков позовут в свою компанию, тем более пятница.
4: Интересно, а вот мы не будем выходные объявлять праздники. У кого будет праздники дальше? Ну вот суббота и воскресенье. Есть вот кого позвать дальше в эту компанию? Какая-то у нас репка не очень хорошая получается.
3: Завтра день рождения мотоцикла.
4: Мотоцикла?
3: Вот, поэтому...
4: Это у Кати, да, на нем те, кто отмечает 4-5.
3: Все вот эти мужчины, которые в определенный момент своей жизни подумали, о, как круто ехать по улице, чтобы все поворачивали голову, как у тебя вот это рынь ревет все. Да,
4: под песню про парня.
3: Нет, ну в целом, нет. Вообще это всегда интересно, но всегда все хорошо в меру и соблюдая правила дорожного движения. Это всегда важно, да?
4: Это правда.
3: Да.
4: Так, что еще? О, день надутых губ. Может, это про обиды, а может, это про...
3: Про моду современную?
4: Да. В общем, да, можно поздравить. Так, что еще у нас здесь интересное есть?
3: Мне нравится день котлет в Костроме. Почему в Костроме?
4: Костроме.
3: Я бы хотел, чтобы день котлет был в Витебске, конечно. Я бы каждый день хотел, чтобы был день котлет, потому что котлет никогда не бывает много, они всегда хороши, и они разные, и их можно чередовать. Вот. Поэтому даже они есть из этого, из капусты делают котлеты.
4: Да, и чтобы веселее было праздновать все эти праздники, есть у нас классная музыкальная тема.
3: Выиграла у нас сегодня в треке вечера Барби Герл от коллектива Аква. Ее и послушаем, но мы ждем от вас приветы и поздравления. Вайбер, Телеграм 707-171-071 и группа ВКонтакте также работает.
2: Музыкальный агент.
5: Hiya, Barbie.
6: Hi, Ken.
5: You wanna go for a ride?
6: Sure, Ken.
5: Jump in.

0: статье, какие наши радиослушатели все-таки жизнерадостные люди. Наташа написала по поводу праздника. Вот ты спросила, что завтра. А завтра Наташа написала: последняя суббота лета. Послезавтра, последнее воскресенье лета. Это все тоже можно отмечать. Я бы сказал, нужно отмечать. А когда еще?
1: Мне зимой. Кажется, отмечать этот повод будут только те, кто уже устал копаться в огороде. Кто устал выкапывать картошку. И так далее, и так далее. Потому что все остальные люди ждут сентября, чтобы разрыдаться и страдать как минимум первую половину месяца.
0: Сергей написал предлагать нам котлет привезти. Видишь? Вот какое хорошее предложение. Сергей, спасибо. Не сегодня.
1: Так, есть у нас Катюшка, которая поздравляет сегодня доченьку, внученьку, сестричку Дюбкину Киру. Дорогая Кирочка, поздравляем тебя и желаем, чтобы жизнь щедро дарила нежность, радость и приятные сюрпризы. Пусть все, за что ты берешься, получается без лишней суеты, а удача приходит в самый нужный момент. Желаем тебе любви, душевного покоя, хорошего настроения и благополучия во всем, что для тебя важно. Пусть каждый твой день будет наполнен смыслом, теплом и тихой уверенностью, что впереди много прекрасного. От родителей бабушки Лены, Ани, Нелли, дедушки Коли, сестры Ангелины и ее парня Васи. Мы тебя любим и большой привет Витебску.
0: И поставим хорошую песню для именинницы.
2: Музыкальный агент. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Надо напоминать наш координат, а, Дроздова?
1: Ну, на всякий случай продублируем.
0: Давай.
1: Друзья, ждем ваши письма в Вайбере, в Телеграме, в группе Радио Витебск ВКонтакте. Для первых двух необходимо набрать номер через 29-7071-071.
0: Значит, Станислав написал, можно передать привет Сидарову Бегинчу. Мы славно сегодня потрудились. Мужчины, молодцы.
1: Уважаем. Также есть Яночка, которая поздравляет двух людей с замечательным событием. Поздравляю с этим днем подачи заявления в ЗАГС. Это начало удивительного пути к созданию вашей семьи. Желаю, чтобы предсвадебные недели были полны смеха, радостных открытий и приятных сюрпризов. Пусть ваша свадьба станет самым ярким и волшебным днем, а семейная жизнь принесет вам настоящее благополучие, глубокую привязанность и неиссякаемый источник вдохновения друг в друге. Для Ани и Игоря Хлыщевых.
0: Лена написала. Добрый вечер. Поздравьте, пожалуйста, Берестень Кирилла с его 24-летием. С днем рождения. Желаем удачи, любви и всего-всего, чего сам желает. А мы, родные, всегда рядом. Мама и

0: Реклама.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
5: Музыкальный агент.
6: И еще несколько сообщений, которые переходят к нам в программу приветов и поздравлений. Вупсень, Пупсень и Лунтик поздравляют жителей города Витебска с праздником пятницы и желают прекрасных выходных. Мы любим вас, а мы вас, дорогие наши веселые, веселые персонажи.
7: Космических полетов вам, ребят.
6: Да.
7: Однозначно. Кстати, вот что касается полетов, да и в целом перемещения, Лида написала нам здесь о том, что уже приехали к мамочке домой и поэтому поздравляют свою любимую Ольгу Алексеевну. Хочу пожелать здоровья и счастья. И спасибо, что ты у нас есть, дорогая мамочка.
6: Есть поздравление. Катерина написала. Здравствуйте, дорогое радио. Поздравьте, пожалуйста, нашу доченьку, внученьку, сестричку, Дюбкину Киру. Дорогая Кирочка, поздравляем тебя и желаем, чтобы жизнь щедро дарила нежность, радость и приятные сюрпризы. Пусть все, за что ты берешься, получается без лишней суеты, а удача приходит в самый нужный момент. Желаем тебе любви, душевного покоя, хорошего настроения и благополучия во всем, что для тебя важно. Пусть каждый новый день будет наполнен смыслом, теплом и тихой уверенностью, что впереди много прекрасного. От родителей, бабушки Лены, Ани, Нелли, дедушки Коли, сестры Ангелины и ее парня Васи. Мы тебя любим и большой привет Витебску.
7: И вот есть еще один большой привет. Люба написала: большой привет семье Антоненко и Краско. Хорошего отдыха и прекрасного настроения.
5: Музыкальный агент.
0: Радио Витебск. Слушай. Своё.

0: трогательную песню, конечно же, хочется зачитать не менее трогательное сообщение. Любовь Михайловна прислала, передает огромнейший сердечный привет родному любимому внуку Андрейке. Хорошего теплого вечера, отличного настроения, самых заветных желаний исполнения, и пусть тебе всегда сопутствует удача и успех. Обнимаю, целую, люблю, твоя бабуля Люба.
1: По-прежнему принимаем ваши приветы и поздравления. Номер Viber Telegram 707-1071. Музыкальный агент на волне радио Витебск.
2: Музыкальный

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко выразил соболезнования народу Норвегии в связи со смертью короля Харальда V. После наводнения в Непале почти 2000 человек числятся пропавшими без вести. Белорус Аким Гнейчук стал чемпионом мира по пятиборью среди юниоров. В начале следующего часа об этом и другом подробно.

0: Смотрите, Анастасия, сколько у нас летних песен сегодня таких вот, да? С настроением таким, с огонечком. Прям вот вообще последняя пятница лет сегодня.
1: Ну, а все как и полагается. Действительно, мне кажется, это те самые как будто бы последние минутки, когда ты читаешь какую-нибудь любимую книгу, вот дочитываешь или досматриваешь какой-нибудь любимый сериал или еще все что угодно. Но всегда в финале, мне кажется, ты такой: «Так, нет, у меня все еще есть время. Сейчас мы все здесь как зажжем». Ну и будет здорово. Но попытка наша, я надеюсь, не тщетна. Что касается настроения, за него сегодня отвечаете вы, друзья, как и за сообщение. Вот, например, Татьяна сегодня поздравляет с днем рождения Саркачеву еще одну Татьяну. Кстати, хотим пожелать ей здоровья, счастья, достатка. Пусть преследует удача и успех во всех делах. И пусть дома царят порядок и уют. И самое главное, чтобы все задуманное сбывалось, а жизнь была полна счастливых дней от девчонок.
0: Вся семья Самойловых, пришло сообщение, поздравляет Антона Петровича с днем рождения. Желаю всего самого наилучшего, чтобы машина никогда не ломалась и бензин не дорожал. Всего тебе хорошего, наш дорогой.
1: Ну и без Александра мы тоже не уйдем. Привет. Занимаюсь покраской мостика, лестницы и турника. Привет передает, как я понимаю, всем радиослушателям и желаю всем хорошего настроения.
2: Музыкальный

0: Музыкальный агент.
1: Анастасия, у кого-то уже пятница полным ходом. Семья Князевичей поздравляют с пятницей семью Петровых. Желают прекрасного вечера и всего самого хорошего. Поставьте что-нибудь веселое.
2: Ну, отлично, обязательно что-нибудь организуем. А пока у нас есть еще Илья, который прям хвастается, говорит, не едем на

0: агент.
1: А вот, смотри, еще одни люди отмечают у нас пятницу. Семья Киржевичи передает большой привет радио Вите. Спасибо вам большое, прекрасного вечера. Не буду читать, и потому что я тут захлебнусь сейчас, я в Анастасии. Потому что вот эти фотографии того, что у вас тут на столе, и как у вас хорошо.
2: Очень аппетитно это все выглядит,
1: спасибо,
2: конечно.
1: Да, спасибо.
2: Очень манка. Спасибо большое, что делитесь, ну, фотографиями.
1: Да.
2: Как минимум. Анютка у нас здесь есть, она передает привет Яне Якимовой. Привет и хороших выходных.
1: Вайбер, Телеграм 707-101-071, а также группа ВКонтакте. Еще немного есть времени, дабы оставить свои сообщения в программе «Привет и поздравления. Музыкальный агент» здесь на радио Витебск.

0: А еще наши радиослушатели делятся о том, что у них приятные хлопоты. Многие собирают детей в школу. И это тоже очень здорово, это очень классно. У кого-то в первый раз в первый класс вон мальчонка идет. Это здорово вообще.
1: У кого-то жизнь поменяется после этого. Ты представляешь, вот кто-то как будто бы в новую ее часть вступает. А вот Сергей здесь передает большое спасибо за поздравления. И что мы есть. Спасибо и вам большое, Сергей. Кстати, от Сергея и Кати тут... побольше процветания классных. А, это все для нас.
0: Давай, читай. Да,
1: Ну ладно, хорошо. Так, рад, что вы есть. Рады за вас. Всегда слушать вас. Большое удовольствие. Большого процветания, классных эфиров и всего самого наилучшего. От Сергея и Кати. Спасибо большое.
0: А, приятно, что они нас слушают в Гомельской области. Вот это хорошо. Ну, извините меня, но это... это хорошо. Значит, и Андрей еще тоже поделился со своими, как я уже говорил, хлопнами. Насим, друзья, пожелаем вам приятных выходных, да, чтобы они прошли так, как надо, чтобы вы поймали эти лучики летнего солнца. Ну, мы услышимся с вами уже в понедельник. Это была хорошая компания. Анастасия Дроздова.
1: Александр Назаренко.
0: Пока.
2: Будет вечер. Будет хорошая компания.

0: Агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования народу Норвегии в связи со смертью короля Харальда V, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Президент отметил, что многолетняя деятельность Харальда V способствовала преемственности государственных и культурных традиций страны, укреплению ее международного авторитета. Установление дипломатических отношений между суверенной Белоруссией и Норвегией также произошло в годы правления Его Величества, что прочно вписало его имя в летопись нашего двустороннего взаимодействия, обратил внимание Александр Лукашенко. Президент Беларуси в это скорбное время передал слова поддержки всему норвежскому народу. Уверен, светлая память о Его Величестве Харальде V навсегда сохранится в истории Норвегии.
1: В мире.
2: Почти 2000 человек числятся пропавшими без вести после мощного паводка в Непале. Более 4400 удалось спасти. Об этом сообщило Национальное управление по снижению риска стихийных бедствий и управлению Непала. Среди пропавших без вести 517 иностранных граждан. Спасательные работы продолжаются. В них задействованы более 15 тысяч человек. Власти Непала также усилили контроль за информацией о стихийном бедствии в социальных сетях. Как сообщает газета «Катманду-Пост», правительство потребовало от Мета и ТикТок оперативно удалять ложные публикации, созданные с помощью искусственного интеллекта, шокирующие кадры и мошеннические QR-коды для сбора пожертвований. Около 6 тысяч моряков на борту 400 судов не могут покинуть Персидский залив на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Об этом заявил генсек Международной морской организации при ООН Арсенио Домингес, сообщает РИА Новости. Тысячи моряков в регионе продолжают жить и работать в условиях повышенного риска и неопределенности. Хотя некоторым судам и их экипажам удалось покинуть Персидский залив, около 400 судов, на борту которых находится около 6 тысяч моряков, не могут безопасно покинуть залив с начала конфликта, заявил Домингес.
1: Новости спорта.
2: Аким Генчих стал двукратным победителем чемпионата мира по современному пятиборью среди юниоров не старше 19 лет в Мадриде, сообщает Белта. В финале с участием 36 спортсменов белорус показал лучшие результаты в фехтовании, плавании и на полосе препятствий. На старт лазер-рана Генчих выходил с 45-секундным отрывом от преследователей. В итоге Аким пересек финишную черту первым, при этом преимущество сократилось до 10 секунд. Тройку лучше дополнили ребята из ЮАР и Венгрии. Ранее в Мадриде Гнетчик вместе с Александром Чуешковым одержал победу в эстафете. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 58 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету не крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, ночью слабый, днем 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 21-26, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен УБУ «Гидромета».
1: Вечер. Вечер на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Час по-русски.
6: Друзья, всем привет. Это Сергей Лазарев. Слушайте мою новую песню на Радио Витебск.

0: на Радио Витебск.
1: Здравствуйте, друзья. С вами Руслан Тагиев. Со мной также виртуально Роман Пашков, Дмитрий Бахтинов, Виктор Голованов, Арсен Бегляров. Мы все представляем группу «Градусы» у вас на Радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко завтра проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Венесуэла рассматривает возможность выхода из ОПЕК. В Беларуси подготовлены пособия по финансовой грамотности для начальной школы. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Час по-русски.
4: Вроде

Слезы звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять?

0: по-русски.
1: Привет, это Гарик Бурито. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск.
2: Всех привлекает бананза, в мире денег и глянца, прекрасная даль, где можно забыть про печаль.

0: Витебске 21 час. Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. На Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Президент Беларуси находится с рабочим визитом в России. На завтра запланированы переговоры Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщалось, главы государства обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества, обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематики обеспечения безопасности. А сегодня состоялась встреча главы нашего государства с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Были обсуждены практические вопросы в развитии белорусско-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализация кооперационных проектов.
0: В мире.
1: Венесуэла всерьез изучает возможность выхода из ОПЕК, сообщает Bloomberg. В материале уточняется, Каракус уже обсуждал данный вопрос с американскими чиновниками, однако окончательное решение пока не принято. Эксперты отмечают, что этот шаг может открыть путь для масштабного возвращения в страну нефтяных гигантов США и других западных стран. Ранее в прессе также появлялись прогнозы, что Венесуэла может пойти на этот шаг под давлением Трампа вслед за Объединенными Арабскими Эмиратами. При этом Венесуэла стояла у истоков создания ОПЕК в 1960 году. В Исландии завтра пройдет общенациональный референдум по вопросу о присоединении к Европейскому Союзу, передает Newsbuy. Государство с населением 400 тысяч человек разделилось во мнениях по этому вопросу практически пополам. Часть исландцев желала бы сохранения полной независимости и абсолютного суверенитета. Брюссель, как они опасаются, будет навязывать островитянам ограничения во всех сферах экономической и политической жизни. Сторонники вступления указывают, что членство в ЕС защитит Исландию от аннексии Соединенными Штатами.
0: В Беларуси.
1: Национальный банк при поддержке Министерства образования выпустил учебно-методические комплекты «Основы финансовой грамотности» для факультативных занятий в начальной школе, сообщает Белта. Комплекты предназначены для учащихся первых, вторых и третьих, четвертых классов и включают пособия для школьников и пособия для учителей. В первом и втором классах учащиеся узнают, как различать и считать деньги, как разумно совершать покупки, что такое заработная плата, какие бывают расходы, а также познакомиться с понятием семейного бюджета и научиться понимать, зачем разумно распоряжаться деньгами. В третьем и четвертом классах ученики перейдут от базовых понятий к реальным инструментам, узнают, как работают банковские карты, зачем нужны сбережения и что такое бюджет страны. Особое внимание уделено цифровой безопасности и защите от мошенников. И на сегодня это все новости. Служба информации Радио Витебск прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера.
0: Погода на Радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, ночью слабый, днем 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 21-26, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен облгидромет. Там партнер турагентства «Вокруг света».

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Труба меня зовет.
1: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 6-11, завтра днем по региону плюс 21-26. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Реклама.

0: телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
1: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников, но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на «Радио Витебск».
2: Категория 12+.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, скретчер, плинка, фрибоксер, фортунатор и колесо чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.
2: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.
5: Это «Танцплощадка».

0: В Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 6-11. Завтра днем по региону плюс 21-26. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио Витебск.
3: Категория 12+.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 6-11. В Витебске 9-11 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут?

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 6-11, в Витебске 9-11 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 6-11, в Витебске 9-11 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: В Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 6-11. В Витебске 9-11 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.